0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: пока.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

Авторадио. Радио твоего дня.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко в понедельник принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Глава государства сразу же обозначил два вопроса, требующих внимания в спорте. В том числе предложил обсудить кадровые моменты в том, что касается спортивной сферы.
2: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признает. До сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта. Насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильное решение или нет. Имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
1: Также в понедельник глава государства принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Погоны генерал-майора, врученные полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майору юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину, погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга, врученные начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, государственного советника юстиции третьего класса, прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Во Дворец Независимости 6 июля пригласили всех тех, кому доверено самое главное – безопасность нашей страны. Сегодня эта ответственность особенно высока, мир стремительно меняется. Именно поэтому, подчеркнул президент, по-настоящему независимой может быть только страна, которая способна защитить себя.
2: Уважаемые товарищи, в начале июля по традиции мы чествуем выпускников военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
1: Беларусь свои позиции не меняет. Мы не стремимся к конфронтации и никому не угрожаем. Но память о поколении победителей обязывает сохранить главное – мир, независимость и безопасность своей страны.
2: Мы мирные люди. Воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их потому, чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть – свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
1: В завершении церемонии Александр Лукашенко поздравил офицеров со знаковым событием, пожелав им крепкого здоровья, успехов в службе. Главное – всегда оставаться достойными офицерского звания, чтобы ни перед собой, ни перед своей страной никогда не было стыдно.
2: Уважаемые друзья, я от всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит. Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю наших генералов, отличников. Очень хотелось бы пожелать генералу Хренину, чтобы он не забыл этих ребят, которые отлично учились. Я понимаю, по-всякому бывает в жизни, но отличниками просто так не становится. Все равно в какой-то степени они лучше. Забывать об этом нельзя. Ваше здоровье за ваши тылы, чтобы вы не отвлекались и злились на кухонные дела, чтобы вы служили Родине так, как положено. И чтобы, откровенно вам скажу, в который раз, мне не было стыдно, что мы взяли курс на то, чтобы тылы ваши обеспечить. Чтобы вы понимали, не дай Бог, что случится, что ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет, а за нами, еще раз подчеркиваю, семья. С праздником вас, Днем Независимости, с праздником, который мы празднуем в эти дни. Желаю вам крепкого здоровья, Будьте всегда такими внешне, по крайней мере, как сегодня. Счастья и успехов вам, дорогие офицеры и генералы. Успехов вам.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В Екатеринбурге стартовала международная выставка «Иннопром». Беларусь представляет сразу два десятка предприятий, среди которых «Интеграл», «Белкоммунмаш» и другие флагманы. Выставка – это хорошая возможность не только показать достижения, но и договориться о новых проектах, уверен чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.
3: У нас есть много наработок, которые должны реализоваться еще. Например, наши коллеги в Амкадоре хотят, значит, здесь в кооперации собирать погрузчики Амкадора. При этом свердловские погрузчики электрические. Планируется, что вот какой-то из их образцов будет собираться у нас в Минске на Амкадоре, там, где у коллег больше компетенций. Рассматривают вопросы по обновлению автобусного парка. И, ну, целый ряд вот таких вещей, которые вот, ну, вот прямо на моменте они обсуждаются, и я надеюсь, что по результатам они получат свое самое быстрое развитие.
1: Напомню, «Иннопром» в Екатеринбурге проходит с 2010 года. С 2012-го участие в нем принимает и Беларусь. «Иннопром» представляет широкую деловую программу. Это экспертные сессии, круглые столы и практические обсуждения, посвященные ключевым вопросам развития международного сотрудничества и отраслевых рынков. Деловая программа включает более сотни мероприятий и объединяет свыше 350 спикеров. Основное событие деловой программы – это стратегическая сессия на тему «Индустрия 360. Производство без границ». Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на пленарном заседании промышленной индустрии 360, подчеркнул, что для развития индустрии и выстраивания настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ.
4: Индустрия 360, производство без границ, это, по сути, ответ на вызовы времени, с которыми сталкиваются наши страны. Такая стратегия актуальна и для Республики Беларусь. Во-первых, мы работаем в условиях санкционных ограничений, нестабильной геополитической обстановки, жесткой конкуренции на рынках сбыта и дефицита ряда сырьевых компонентов. Поэтому нужны умные, гибкие производственные системы. Во-вторых, мы наблюдаем нехватку кадров по ряду профессий и специальностей, что обуславливает необходимость поиска эффективных способов повышения производительности труда. В-третьих, изменились требования потребителей продукции. Покупателя больше не устраивает просто надежное железо. Современный трактор, карьерный самосвал должны работать в едином цифровом контуре хозяйства или рудника. Нужна не просто поставка, а создание сервисных центров с передачей необходимых компетенций местным специалистам. От нас ждут комплексных решений. Производство без границ в нашей реализации – это отсутствие барьеров между отраслями и возможность мгновенной коммуникации между разработчиком и потребителем. Оно означает расширение технологических переделов, локализацию узлов и компонентной базы, основанных на местном сырье и наработанных компетенциях. Потенциал идеальной экосистемы для индустрии 360 заложен в союзном государстве. Белорусско-российский высокий уровень интеграции и кооперации способен дать тот самый полный цикл производства без границ. Принимаемые главами наших государств решения, совместная работа правительств, тесные межрегиональные связи, реализация совместных проектов и программ – все это обеспечило не только увеличение взаимной торговли между странами, но и укрепление технологической безопасности. Не меньше поля возможностей в рамках Евразийского экономического союза. Соединение индустриальных мощностей с сырьевой базой и интеллектуальных сил стран пятерки – это действительно нескончаемые ресурсы. В рамках производства без границ Беларусь готова обеспечить трансфер собственных технологий и создание современных рабочих мест на территории наших партнеров.
1: Белорусский премьер отметил главное направление, которое Беларусь считает приоритетными для развития. В качестве первого такого сегмента глава Совмина Беларуси назвал цифровые технологии и искусственный интеллект. Стратегическая задача – это ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом.
4: Какие важнейшие направления развивает Беларусь сегодня? Цифровые технологии и искусственный интеллект. Стратегическая задача – ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом. Поэтому резиденты парка высоких технологий создают решения на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые уже работают в промышленности, от управления жизненным циклом продукта до автономной логистики на складах. Возьмем всемирно известный БелАЗ, одна из моделей которой в числе первых получила статус товара союзного государства. На предприятии внедрен целый ряд инновационных цифровых решений, интеллектуальная система мониторинга и прогнозной аналитики. Тестируется беспилотная карьерная техника на базе собственного программного обеспечения. Реализован механизм моделирования сборки узлов самосвалов с использованием технологии виртуальной реальности. Рассчитываем, что к 2030 году не менее 70% организаций будут использовать цифровые технологии 6-го технологического уклада. Роботизация. Ставим перед промышленностью цель за 5 лет повысить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тысяч работников. Уже сегодня 76 автоматизированных комплексов, задействованных на заводе Белжи, позволили вдвое увеличить сборку кузовов и повысить общее количество выпускаемых автомобилей. Роботизированное производство телевизоров, запущенное холдингом «Горизонт», дало двукратное повышение производительности труда. В микроэлектронике задача минимум обеспечить свою промышленность и военно-промышленный комплекс отечественными микроэлектронными компонентами. В станкостроении запланирован ежегодный выпуск новых моделей станков с программным управлением под полную потребность наших предприятий и выход на мировые рынки. Белорусские производители работают над расширением линейки двигателей, электротранспорта и другой востребованной техники, локализацией узлов и комплектующих для них. У всех присутствующих есть возможность посетить национальную экспозицию Республики Беларусь на площадке Екатеринбург-Экспо и ознакомиться с новинками промышленного комплекса нашей страны. Но главное происходящей трансформации – тот мультипликативный эффект, который даст индустрия 360 на внутреннем и внешних контурах. Это новые подходы в национальной системе образования и обучения профессиям будущего. Создание сквозной цифровой среды и снятие барьеров между нашими странами.
1: Современный мир развивается стремительно. Сейчас время быстрых решений и ускоренной их реализации. И если мы не хотим догонять лидеров, если позиционируем себя как архитектора процесса, задача сделать так, чтобы индустрия 360 стала не просто промышленной концепцией, а индустриальной культурой, подчеркнул Александр Турчин.
4: Уважаемые участники форума, рассуждая на тему сегодняшней сессии,

0: У нас есть все, чтобы от разговоров о продвинутой кооперации и планов перейти к воплощению. Уверен, сегодняшняя сессия станет хорошим трамплином для дальнейшего совместного продвижения к индустрии 360. 30 сентября в Минске откроется вторая международная промышленная выставка «Иннопром». На белорусской площадке мы сможем продолжить начатый сегодня разговор. Пользуясь случаем, приглашаю на наш осенний форум. Участникам «Иннопрома» в Екатеринбурге желаю плодотворной работы и результативных встреч.
1: Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров премьер-министра Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала «Прогулка» из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Беларуси. Отмечу, «Прогулка» Марка Шагала – это самая узнаваемая картина мастера из тех, что привозили в Беларусь на временный показ. Готовит Шагал проекты Третьяковская галерея. Его премьера состоится на Славянском базаре в Витебске. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника – 6 июля.
2: Картина дня.
1: Рекордная жара привела к природным пожарам на юго-западе Франции. Объявлена экстренная эвакуация более 10 тысяч человек. Огонь уже уничтожил свыше 1500 гектаров лесных массивов. Работу экстренных служб осложняет засуха и шквалистый ветер. К тушению привлечены более 2000 пожарных и специализированная авиация. Из-за разгула стихии полностью остановлено железнодорожное сообщение в ряде регионов, а также изменен маршрут велогонки и Тур-де-Франс. Эпоха немецкого гостеприимства для украинских беженцев подходит к концу. Германия и Украина перешли к практическим шагам по возвращению на родину мужчин призывного возраста. Совместная рабочая группа прорабатывает конкретные юридические механизмы репатриации граждан, пригодных к службе. Инициатива вынесена на общий европейский уровень. Еврокомиссия обсуждает новые директивы, согласно которым из системы автоматического продления статуса временной защиты планируется полностью исключить мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, уклоняющихся от воинской службы. Глава Белого дома превращает НАТО в денежный станок. Как пишет политика, Дональд Трамп перестроил альянс под свои интересы, фактически превратив его в инструмент для зарабатывания денег. Президент США заставил страны НАТО резко увеличить собственные оборонные расходы и активно вкладывать средства в американское оружие, включая поставки для Украины. Такой прагматичный подход ослабил связи, которые когда-то удерживали блок единым, превратив его в организацию, в которой национальные интересы преобладают над общими идеалами. Тема оборонных расходов станет основной на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7 и 8 июля. Тем временем в Турции перед саммитом Североатлантического альянса обострилась внутриполитическая обстановка. Крупные акции протеста против присутствия блока НАТО в стране прошли в Анкаре, Стамбуле, Измире и других городах. Активисты левых партий и общественных объединений вышли на улицы с требованиями немедленно отменить проведение саммита и закрыть американские военные базы. Демонстранты призвали правительство прекратить выделять громадные деньги на военные нужды, лишая людей самых основных потребностей от образования и здравоохранения до жилья и социальных прав. Митингующие потребовали вывести Турцию из преступного, по их убеждению, военного блока. На разгон демонстрантов власти бросили усиленные наряды полиции. Мирные марши и демонстрации закончились ожесточенными столкновениями с правоохранителями, которые применили против протестующих дубинки и слезоточивый газ. Сообщается как минимум о сотне задержанных. Польша планирует строительство второй атомной электростанции, хотя запуск первой намечен лишь через 10 лет. Как заявили в правительстве, в качестве площадок рассматривают Конин и Белхатов. Оба города отличаются выгодными географическими условиями и наличием подготовленных кадров. Окончательный выбор места доверят экспертам, они проведут необходимые исследования. Инвестора для второй атомной электростанции определят в следующем году, а локацию в 2028.
2: Картина дня.
1: В Беларуси продлена земельная амнистия. До 1 января 2028 года продлевается возможность приобретения в частную собственность или аренду земельных участков с применением понижающих коэффициентов. Речь идет о земле, которая находилась в пользовании землепользователей по состоянию на 1 сентября 2022. Подробнее рассказал зампредседателя Комитета по имуществу Беларуси Николай Бобер.
3: Расширяется основание для применения земельной амнистии за счет распространения ее также на случай самого самовольного занятия

0: и земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур и размещения нестационарных объектов. Закрепляется право исполкомов в рамках земельной амнистии в определенных случаях предоставлять земельные участки в размерах, превышающие установленные законодательством предельные размеры.
1: Кроме того, райисполкомы наделены полномочиями для государственных нужд принимать решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Кредитные истории белорусов отныне будут формировать, иначе в них будут включать сведения из криптобанков, а их, в свою очередь, обяжут предоставлять все необходимые данные. Сведения будут передаваться по всем сделкам, кроме тех, где обязательства выражены в токенах. Также криптобанки смогут получать кредитные отчеты для оценки платежеспособности клиента и рисков. Кроме того, во всех белорусских банках скоро можно будет пополнить банковский счет через ЕРИП, зная только номер мобильного телефона получателя. Изменения вступят в силу 25 июля. Помимо номера телефона, нужно согласие получателя на такую операцию. Если открыто несколько счетов в одном банке, можно выбрать, на какой из них будут зачисляться средства при пополнении по номеру телефона. С 12 июля в Беларуси стартует вступительная кампания в вузы. В этом году университеты планируют принять свыше 49 тысяч человек, из них более 33 тысяч – бюджетные места, остальные 16 тысяч – платные. Для удобства абитуриентам в Беларуси с этого понедельника запустили электронную очередь для подачи документов в вузы. Доступность, прозрачность и безопасность – это три ключевых фактора, которые делают процесс поступления проще и мобильнее. Электронная очередь завоевала доверие абитуриентов еще в прошлом году. В 2025-м ею воспользовались 15 тысяч человек. Это значительно снизило нагрузку на комиссии и помогло избежать очередей, особенно в пиковые периоды, первые и последние дни приема. Услуга доступна только участникам централизованного экзамена и тестирования минувшего года и этого. Алгоритм действий прост. Абитуриенту необходимо зайти в личный кабинет на сайте РИКС и нажать на плашку «Электронная очередь». После нужно выбрать до трех приоритетных вариантов: вуз, факультет и специальность. Также есть возможность выбрать форму обучения и область. Система автоматически предложит талон, после чего откроется календарь с доступными интервалами. Свободные слоты распределяются с учетом графика работы и загруженности конкретного вуза. Выбрав удобное время, абитуриент получает смс-подтверждение и PDF-талон для визита, рассказала консультант Управления высшего образования Главного управления Минобразования Беларуси Наталья Житникова.
2: Если у абитуриента поменялись планы, он может отменить свой действующий талон и перерегистрироваться на более удобное для него время. Молодежь у нас очень сейчас активная, продвинутая, поэтому это и для удобства как для абитуриентов, так и для приемных комиссий. В основном наблюдается наплыв абитуриентов это в первые дни подачи и в последние дни. Поэтому, когда приемная комиссия уже тоже видит, сколько у нее придет абитуриентов, она тоже может скоординировать свои потоки, где-то привлечь больше преподавателей, волонтеров для создания, скажем так, комфортных условий для абитуриента и для своей работы. Количество мест ограничено.
1: Отмечу, электронная очередь – это не подача документов в вузы онлайн. Это услуга – возможность заранее забронировать дату и время для посещения приемной комиссии. Также отмечу, что традиционный формат подачи документов в порядке живой очереди тоже никто не отменял. Более подробно ознакомиться с датами, цифрами и графиком приема можно на сайте Минобразования и Республиканского института контроля знаний. Хорошие новости для тех, кто планирует новоселье в арендном жилье. Теперь квартиры будут сдаваться пригодными для немедленного заселения. Больше не нужно будет тратить деньги и время на обустройство. В квартире должна быть не только мебель, но и три предмета крупной бытовой техники. В частности, микроволновка, стиральная машина и холодильник. В Минске стартовали Дни культуры Узбекистана. Планируется подписание программы сотрудничества в сфере культуры между странами на ближайшие 3 года. С искусством Республики Узбекистан минчан начнут знакомить 7 июля. В кинотеатре «Победа» состоится показ национальных кинолент. В афише «Шамси-Камар», «Черная книга» и «Юсуп. Дитя солнца». Кульминацию Дней культуры Узбекистана увидим 8 июля. Во Дворце Республики пройдет торжественный гала-концерт мастеров искусств. Прологом к мероприятию станет художественная выставка и экспозиция народных ремесел Узбекистана. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь.

Президент Беларуси накануне принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Линкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Для развития индустрии и выстраивания настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ. Такое мнение накануне выразил премьер-министр Александр Турчин во время пленарного заседания «Промышленная индустрия 360» на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. По его словам, в микроэлектронике ключевая задача – обеспечить промышленность и военно-промышленный комплекс отечественными компонентами. В станкостроении запланирован ежегодный выпуск новых моделей станков с числовым программным управлением для полного обеспечения потребностей предприятий и выхода на внешние рынки. Внедрение искусственного интеллекта в банковскую деятельность рассмотрели в Нацбанке. Как отметил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, внедрение искусственного интеллекта в банковский сектор – это одно из ключевых направлений инновационного развития. Эта задача отражена в среднесрочной программе деятельности Нацбанка и финансового сектора на 2026-2030 годы. Ее решение повысит эффективность, качество и безопасность банковских услуг, а также придаст дополнительный импульс росту конкурентоспособности банковского сектора. И в завершении выпуска президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Достаточно просто ходить. Стать участником марафона легко. Зарегистрируйся с 7 июля по 14 августа на сайте shagaybel.by. Создай личные кабинеты, читай на сайте все подробности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 14, в Бресте и Гродно плюс 15, в Гомеле 16 тепла. Сегодня в Витебске плюс 16, 18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17, 19, в Бресте плюс 18, 20, в Гомеле плюс 20, 22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Радио твоего дня.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует. Очередной рабочий день, вторник, на дворе. Вместе с вами проведем 2 часа на старте этого рабочего дня. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Конечно же, будут обсуждаться самые важные события. События, которые происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Также в первом часе традиционно прозвучит рубрика «Обзор прессы». Рубрика «Государство для народа» будет обязательно. В середине часа посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. И в первую получасовку прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы сегодня. Ну а на старте часа выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси заявил накануне на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси. Эта связь очень символична, обратил внимание президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет строила, развивала и укрепляла вооруженные силы, главный гарант независимости и территориальной целостности. Александр Лукашенко поздравил Кейко Софию Фухимори Игучи с избранием на должность президента Перу. Убежден, оказанное вам гражданами доверие станет прочной основой для реализации курса на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния перуанского народа, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в активизации двустороннего диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества с Перу. БелАЗ и российская группа «Синара» подписали соглашение о намерениях заключить до конца текущего года договор на поставку 86 дизельных двигателей производства Уральского дизельмоторного завода для карьерных самосвалов большой грузоподъемности. Двигатели предназначены для комплектации карьерных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 220 тонн. Торжественная церемония подписания документа состоялась накануне на полях 16-й международной промышленной выставки «Напром-2026» в Екатеринбурге. И в завершении выпуска праздник к 90-летию госавтоинспекции пройдет в Минске сегодня на Октябрьской площади столицы. В программе театрализованное уличное представление «90 лет сквозь время и километры», где впервые жители и гости столицы смогут увидеть летопись ГАИ в лицах и событиях. Также будет представлена экспозиция всего ретро-транспорта, который находился в распоряжении ГАИ. Для гостей праздничного мероприятия подготовили и показательное выступление сотрудников спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Начало в 16:30. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 12, в Минске 13 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 14, в Бресте плюс 15. Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 20-22 со знаком плюс. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что в день независимости в Беларуси родились 116 малышей. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что выпускники совместной программы БГУ и Пекинского университета вернулись в Беларусь. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что белоруска поделилась в соцсетях праздничным продуктовым набором, который абсолютно бесплатно получил от организации ее супруг. Более подробно эту историю и видео смотрите в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» – пустеющий райский сад. Две трети жителей Германии задумались о работе за рубежом. Более подробно материал читайте на sb.by, ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же начальник детского лагеря ответил на самые волнующие родителей вопросы. Более подробно материал читайте на сайте sb.by, ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-радио».
0: «Альфа-радио» сделано в Беларуси.

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8:15 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Таковин. Мелкие трудности могут возникнуть, но беспокоиться сегодня особенно не о чем. Сохраняйте позитивный настрой. Телец. Избегайте суеты и спешки. Этот день пройдет удачно и плодотворно. Близнецы. В начале дня влияние позитивных тенденций будет особенно сильным, так что все важное, серьезное и срочное стоит планировать на утро. Рак. Сосредоточиться оказывается труднее, чем обычно. Заниматься рутинными делами порой просто лень. Лев. День начинается захватывающе. Вас ждут необычные запоминающиеся встречи. Дева. Отличный день и для вас, и для окружающих. Вы успеваете не только блестяще справиться с собственными делами, но и помочь тем, кто в этом нуждается. Весы. Отличный день для общения. Если вам нужно произвести на кого-то хорошее впечатление, постарайтесь встретиться или хотя бы поговорить с этим человеком до обеда. Скорпион. Не спешите, это неплохой день, но для того, чтобы добиться нужных результатов, стоит запастись терпением. Стрелец. Лучше ничего надолго не откладывать. Если вам сегодня хочется сделать что-то важное и полезное, берите за это с самого утра. Козерог. Легкий, удачный день. Водолей. Собственные дела кажутся вам очень интересными, но полезно будет уделить внимание и чужим. Рыбы. Старайтесь не нервничать и не сердиться по пустякам. Настройтесь на миролюбивый лад с самого утра. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день — это день, когда утро будет приятным и интересным. Это самая гармоничная и вдохновляющая часть дня. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 4 балла. Есть затруднения, но их немного. Улица Сургана от улицы Платонова до проспекта Независимости. Время проезда там 5 минут. Улица Куйбышева от улицы Кульман до улицы Машерова. Время проезда 10 минут. Дальше Красная улица от улицы Кубаколоса до проспекта Машерова на 8 минут затруднения. И Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда там 7 минут. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко накануне принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства сообщил, что всем выпускникам предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов применения воинских подразделений. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на пленарном заседании «Промышленная индустрия 360» на международном форуме «Иннопром», отметил главное направление, которое Беларусь считает приоритетными для развития. В качестве первого такого сегмента глава Совмина Беларуси назвал цифровые технологии и искусственный интеллект. В Беларуси формируется реестр изготовителей одежды для школьников. Инициатива принадлежит Беллегпрому. Проект реализуется при непосредственном участии Государственного комитета по стандартизации и поддержке Министерства образования. Минский автомобильный завод поставит во Владивосток 40 единиц пассажирской техники. В адрес заказчика до конца этого года будут переданы 25 автобусов МАЗ-303 и 15 автобусов МАЗ-206. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Витебске и Минске плюс 13, в Гродно и Гомеле плюс 14, в Бресте 16 тепла. Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: 8:34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Гродно подходит к завершению реконструкция бассейна «Лазур», на который после обновления станет многофункциональным аквацентром. Комплекс планируют сдать в эксплуатацию уже осенью этого года. Проект предполагает создание многофункционального аквацентра для всей семьи, который будет доступен для посетителей всех возрастов, включая детей самого раннего возраста. В комплексе разместятся аквазона с дорожками для плавания, 7 саун, которые займут целый этаж, русская, финская, хамам и другие. Будут обустроены детские горки и зоны массажа. Ну и, конечно же, украшением аквацентра станет витраж площадью 400 квадратных метров. И принимать он сможет до 160 человек в час. Продолжаем двигаться дальше. Новую поликлинику Минского онкоцентра возводят с опережением графика. Как рассказали строители, сейчас на объекте трудится 130 человек. Восьмиэтажное здание будущей поликлиники преображается на глазах. Еще важная история. В Минске в течение 2026 года планируется закупить 129 новых троллейбусов. В этом году в рамках обновления подвижного состава предприятие уже получило 26 троллейбусов массы, 11 троллейбусов Белкоммунмаша. До конца года в целом получат 129 единиц троллейбусов. Напомню, с 2020 года Минстранс последовательно обновляет свой парк, что способствует повышению комфорта и удобства для пассажиров. Вот так вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Это газета «Республика». Праздник с доставкой на дом. Яркие клумбы, декоративные фигуры и подсветка. Как жители Александрии готовятся встречать гостей Купалья. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Сельская газета. Людмила Иванова из Орши бережно хранит память о родителях-фронтовиках, чья любовь оказалась сильнее войны. СБ «Беларусь сегодня». Мудрые строят мосты. Интервью Людмилы Гладкой с представителем рабочей партии Великобритании. Более подробно читайте на странице КСБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Вместе с ним обсудим те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа в 9 ровно. Актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства сообщил, что всем выпускникам предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов применения воинских подразделений. Обращаясь к генералам, главнокомандующий подчеркнул, что они те, кого в народе воспринимают по-особому. Ведь в нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшее ответственность и спрос за дело, подчеркнул глава государства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на пленарном заседании «Промышленная индустрия 360» на международном форуме «Иннопром», отметил главное направление, которое Беларусь считает приоритетными для развития. В качестве первого такого сегмента глава Совмина Беларуси назвал цифровые технологии и искусственный интеллект. Александр Турчин сообщил, что в сфере роботизации, которую Беларусь определила еще одним важным приоритетом развития, перед промышленностью страны поставлена задача за 5 лет повысить плотность внедрения технологии до 100 единиц на 10 тысяч работников. В Беларуси формируется реестр изготовителей одежды для школьников. Инициатива создания реестра принадлежит Беллекпрому. Проект реализуется при непосредственном участии Государственного комитета по стандартизации и поддержке Министерства образования. Одежда для детей школьной группы, которая включена в реестр, будет позиционироваться как отечественная одежда делового стиля для детей школьного возраста, имеющая повышенные характеристики по отношению к одежде ежедневного использования, рекомендуемая в качестве делового стиля для детей школьного возраста. Минский автомобильный завод поставит во Владивосток 40 единиц пассажирской техники. В адрес заказчика до конца этого года будут переданы 25 автобусов МАЗ-303 и 15 автобусов МАЗ-206. Напомню, МАЗ – это одно из крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси и один из ведущих производителей автомобильной техники в странах СНГ. Завод выпускает широкий спектр продукции, включая тяжелые грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепы, полуприцепы и специализированные шасси. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3.73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 11, в Минске 13 тепла, в Гродно, Могилеве и Гомеле плюс 14, в Бресте 15 со знаком плюс. Сегодня в Витебске плюс 16, 18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17, 19, в Бресте плюс 18, 20, в Гомеле плюс 20, 22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. Лукашенко заявил, что по-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную и преданную народу армию. В Беларуси набирает обороты уборочная компания. Эстония лишилась чемпионата Европы по стрельбе вследствие отказа допустить белорусов и россиян. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь Александрович Марзалюк. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается спокойствия в нашей стране, будущего нашей страны. Конечно же, мы видим, что на данном этапе то, что касается ситуации вокруг Беларуси, так или иначе связано с военными. И опять же, мы видим, что во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости президент снова обратился к военным. Мы вот несколько тезисов здесь в этой студии обсудим. Но для начала, в целом, вот такая добрая, красивая традиция суверенной Беларуси, как чествование военных. Что она показывает и почему вот важно, что мы сохраняем эту традицию? Ну и, конечно, развиваем ее дальше.
2: Но дело в том, что когда мы говорим о вооруженных силах и о чествовании, скажем, на лучших представителей вооруженных сил, которые своим талантом, умом добились тех результатов, которых позволили им присутствовать на этой церемонии, мы должны просто помнить, что не бывает достойной жизни и достойного государства без эффективных вооруженных сил. Армия – необходимая скрепа по защите этой страны, потому что, к сожалению, добро бывает с кулаками, и смысл истории в конечном добротном действии одном – давать по коленам, не понимающим добром. Это я так Светлова процитировал, там был такой поэт в 30-х годах 20 века. Но если серьезно, то, безусловно, армия должна обеспечивать и гарантировать самое главное, что есть. Мирное небо над головой, нашу с вами независимость и безопасность. Поэтому роль вооруженных сил, роль офицерского корпуса, роль наших защитников в этом плане, она колоссальна. Что и подчеркивал президент в процессе своего выступления и в процессе чествования лучших представителей нашего генералитета, нашего офицерства и тех, кто только вступает на военную стезю. Но и самое главное, мы должны понимать, что в Беларуси нет никакого угара милитаризма. У нас нету никаких вот этих фантомных болей о чужих территориях, реваншах и еще чем-нибудь. Но мы хотим, чтобы наше самое главное желание, чтобы наш дом был гарантирован от любых поползновений, от любых попыток нарушить мир, спокойствие, ту жизнь, которую мы выписывали на протяжении эпохи независимости, и которой мы по праву гордимся. Армия – гарант этого спокойствия, армия – гарант этой стабильности, армия – как раз тот сдерживающий фактор, который не позволяет разрушить то наше национальное достояние, наш общий дом. Когда-то давно-давно президент говорил о Беларуси как о хрустальном шаре, который нужно пронести. Вот для того, чтобы никто не уничтожил это, нам необходимы вооруженные силы. И я считаю, что это достойная традиция. Ну, тут, конечно, передачи не хватит, но если говорить о воинских традициях белорусских и о роли наших предков в защите и в очень важных событиях, как недавней войны, так и давным-давно минувших войн, то нам есть чем гордиться. Но самое главное, опять же подчеркнем, армия необходима для того, чтобы война не началась. Самая классная победа – это та, которую ты выиграл, не начав боя.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что происходит, цитата от президента: «Все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности». Какой путь прошли белорусские вооруженные силы? С чем пришлось столкнуться? Давайте говорить прямо. Да. Было достаточно много, скажем так, сложных вызовов, с которыми и глава государства, главнокомандующий, и наша страна справилась, потому что мы видим, потом уже поговорим об опыте соседних стран, да, что происходит там. Но мы преодолели достаточно серьезные вызовы. Что это были за вызовы?
2: Ну, давайте просто вспомним, что после того, когда исчез Советский Союз как геополитическая реальность, был системный кризис.

0: вооруженных сил, мы пришли к той модели, которая у нас на сегодняшний есть, на день есть, с учетом всех важнейших достижений военной науки. Наша национальная доктрина нашей национальной безопасности, она как раз строится на понимании необходимости иметь вооруженные силы, которые в случае, не дай бог, какого-то конфликта нанесут врагу неприемлемый урон для того, чтобы не допустить никаких интервенций и агрессий на нашу территорию. Вот это самое главное. По сути, мы прошли очень тяжелый этап реформирования в середине 90-х. И прежде чем выстроили те вооруженные силы, которые сегодня есть. Нам есть чем гордиться, в том числе и абсолютно вменяемыми и адекватными бытовыми условиями, в которых находятся наши защитники, я имею в виду в том числе и солдат, и сержантов, и материально-техническая база, и все остальное. Поэтому государство армии уделяло, уделяет и будет уделять необходимое внимание, потому что вооруженные силы этого заслуживают. Но опять же подчеркну, мы прошли путь от буквально развала, отсутствия нормальной меняемой системы национальной безопасности и обороны к нормальной, хорошей, понятной системе вооруженных сил. Я не являюсь специалистом, скажем так, в милитаристике, но я в силу там разных обстоятельств посещал и казармы, и был в войсках, скажем так, специального назначения. Я хочу сказать, что нам есть чем гордиться. И самое главное, чем мы должны гордиться, это наши профессионалы. Это высокопрофессиональный офицерский корпус. Это хорошо подготовленные боевые подразделения. Это люди, которые владеют боевой техникой. Вот это самое главное. Это все стало результатом меняемой адекватной государственной политикой и надлежащим отношением к офицеру. И, скажем так, мы подняли, как положено, престиж с воинской службы. Мы неустанно это делаем, но и очередным шагом таким важным является создание того же канала ВНТВ, потому что включение его в сетку — это очень важный момент тоже, потому что удар по армии был очень мощный со стороны наших оппонентов. Армия показывалась как какое-то скопище дегенератов, убийц, скажем так, неуставных взаимоотношений и всех мерзостей, которые только можно представить. Но реалии совершенно иные на сегодняшний день, и мы можем гордиться той системой, которую мы построили.
1: Кстати, вот говоря о том, что звучало от президента, конечно же, тема, которая очень активно обсуждается в средствах массовой информации, это заявление президента о том, что никто никаких военных на территорию Украины посылать не будет. Это первое. Но второе, опять же, Международная партия войны не хочет мирных переговоров, мирного решения вопросов. Цитата. Понятно, что наследников Третьего рейха терзает фантомная боль от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. О чем говорит президент?
0: Президент говорит очень ясно и четко и объясняет всем популярно, что несмотря на тот вал лживых, мерзких, провокационных публикаций, роликов о том, что якобы Беларусь собирается вторгнуться на территорию Украины, что белорусские вооруженные силы якобы готовятся, скажем так, перейти границу и все остальное, это все ложь. Это первый момент. Президент очень четко и ясно объяснил, по-моему, он даже там сказал, что вы в этой бойне, да, вы участвовать не будете. Это четкий вот такой посыл, скажем, всем, четкий сигнал. Еще один из многочисленных предыдущих, что Беларусь не собирается ни с кем воевать. Что наш важнейший момент – это защита. Что мы не собираемся воевать, но это не значит, что мы не будем давать отпор в случае нарушения территориальной целостности нашей страны. Это первый момент. Ну и второй момент, если говорить о Международной партии войны, здесь все понятно, но вы посмотрите просто, вы увидите, что ВПК на сегодняшний день в том числе и в Европе, он работает на полную мощность. Mm-hmm. К сожалению, когда президент говорит о Международной партии войны, мы понимаем, что есть люди, для которых ведение боевых действий выгодно. Для тех, кого выгодно, чтобы Украина была на

0: снехтом Европы, для тех, кто на крови создает, приумножает свои миллиардные состояния. К сожалению, голос разума, рациональный расчет, угу, понимание того, что любая война должна быть закончена. И на сегодняшний день вот эти люди, которые делают на этом миллиарды, не слышат и не хотят слышать. Если для кого-то война – это трагедия, это убитые, искалеченные родственники, то для тех, кто на нее наживается, с какой бы стороны эти люди не были, как это просто бизнес и не более того. Вот поэтому я считаю, что голос разума должен быть услышан. И в этой братоубийственной, подчеркну, братоубийственной бойне нужно поставить жирную точку. Вот именно об этом президент говорил. Mm-hmm. Президент в очередной раз, говоря о том, что Беларусь не будет участвовать в войне, подчеркнул миролюбивый характер нашей внешней политики и подчеркнул, что наша заветная мечта, наше заветное желание прекратить эту братоубийственную войну, тем более, что эта война полыхает, как он тоже говорил не один раз, за нашим mm-hmm. забором. Mm-hmm. Поэтому, ну и опять же, эта война ужасна еще и по одной простой причине, потому что нету, кто бы что ни говорил, но ни в цивилизационном, ни в языковом аспекте нету никого ближе, чем русские и украинцы, потому что, равно как и белорусы, потому что все мы принадлежим, да, к одной цивилизационной системе, потому что во всех у нас трех самобытных наций, подчеркну, никаких там, mm-hmm. каких-то там, и вот националисты, неважно, какие они, вот этнические, когда они там отказывают в праве на самобытность, это глупость, но вместе с тем, кроме самобытности, которая, безусловно, присутствует, существуют общие параметры идентичности, общая днепровская купель, общее историческое прошлое, в котором были не только конфликты, но очень много созидания вместе. Поэтому вот эти моменты, об этом в выступлении президента, о том, что пора прекращать лить братоубийственную кровь, и о том, что белорусы в этом братоубийстве участвовать не будут. И белорусские вооруженные силы не будут вступать в этот конфликт, который на самом деле давным-давно пора заканчивать.
1: Кстати, еще одна тема, которая касается безопасности в нашем регионе. Конечно же, мы внимательно следили за большой зарубежной командировкой Александра Лукашенко. Мы прекрасно понимаем, что новая договоренность укрепят экономику, конечно же, дадут новые рабочие места, увеличит белорусский экспорт. Но, тем не менее, мне кажется, и в плане, скажем так, устойчивости в нашем регионе, вот опять же, такой обширный круг контактов тоже играет большое значение. Вот как вы видите, что это показывает всему миру?
0: Но всему миру самое главное, вот не умаляя, это была комплексная поездка. Mm-hmm. Это и Индонезия очень важна, и, скажем, Мьянма тоже. Но давайте будем откровенны, самый главный стержневой ключевой визит — это Китайская Народная Республика, это Китай. И, ну, Беларусь устами своего президента, устами председателя Си Цзиньпина продемонстрировала то единство и общность экономических, геополитических и в том числе военных интересов. Угу. И те высказывания китайского лидера, тот прием, тут те акценты, которые расставило официальное руководство Китая, оно свидетельствует о том, что Китаю далеко не все равно, какая ситуация будет в Беларуси. И то, что Китай заинтересован, ну, опять же, начало стоит только фраза о том, что наши отношения находятся mm-hmm. на своем пике. И Китай очень недвусмысленно объясняет, что он готов всеми, скажем так, необходимыми дипломатическими и иными, если для этого, способами способствовать укреплению белорусского суверенитета, территориальной целостности mm-hmm. и независимости нашей страны. Но я хочу сказать, я напомню, в принципе, у нас уже были очень важные мероприятия в свое время, я сейчас не помню точно год, но не так давно. Вы помните, когда совместно силы спецопераций белорусских mm-hmm. проводили участие с китайским спецназом на территории Республики Беларусь? Точно, я точно не помню сейчас год, но это было. И это свидетельствует также о многом. Поэтому, безусловно, я считаю, что эта поездка нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в очередной раз продемонстрировала, что Беларусь не одинока в этом мире. И что у нас есть очень важные партнеры. У нас есть страны, с которыми мы можем развивать экономическое сотрудничество. Во-первых, такой спектр поездки свидетельствует и о том, что Беларусь продолжает динамично наращивать свое взаимодействие на дальней дуге. Но вместе с тем это очень такой четкий сигнал и звонок любителям поскандалить и любителям поугрожать, что, скажем так, у Беларуси есть страна, с которой у нас нет никаких принципиальных противоречий. И эта страна всегда нам помогала как равноправному партнеру. Mm-hmm. Никогда ничего не диктовала, потому что китайская модель взаимоотношений, китайская стратегия будущего, это как раз полное отсутствие диктата со стороны великой страны, которая достигла уникальных, впечатляющих результатов. Я думаю, что мы просто должны понимать, что сотрудничество, выстроенное благодаря президенту на протяжении десятилетий, вот этот мудрый курс на сближение геополитическое с таким важным, ключевым игроком в мире, которым является Китайская Народная Республика, это очень важный гарант устойчивого развития нашей страны. В том числе, я думаю, что во всех сферах, не исключая в том числе и военного сотрудничества, абсолютно легального, вменяемого, адекватного и транспарентного.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды прозвучит. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси заявил накануне на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Для развития индустрии и выстраивания настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ. Такое мнение выразил премьер-министр Александр Турчин во время пленарного заседания «Промышленная индустрия 360» на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Начала работу электронная очередь для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Система предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов. Известная картина Марка Шагала «Над городом» будет экспонироваться в художественном музее Витебска в дни Славянского базара. Напротив нее будет выставлена работа Юрия Пена, учителя Марка Шагала. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 12, в Минске 13 тепла, в Гродно, Могилеве и Гомеле 14 со знаком плюс, в Бресте плюс 16. Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Игорь Александрович Марзалюк. Следующая тема, перейдем уже к международной повестке. Опять же, тема, которая касается наших соседей. Видим, что на данном этапе между Польшей и Украиной разгорелся нешуточный кризис, и уже понимаем, что, скажем так, спираль этого кризиса закручивается, и как-то пока на данном этапе не видно, что пик конфликта Украины и Польши пройден. Вот что происходит, чего ждать в дальнейшем, и что в итоге из этого получится, и к чему это приведет, вот самое главное.
2: Но приведет ли? В данном случае мы видим классическую войну в информационной сфере двух абсолютно диаметрально противоположных концепций исторической памяти о тех событиях трагических, страшных и кровавых, которые произошли в годы Великой Отечественной войны. А это разговор идет о Волынской резне. Mm-hmm. А, к сожалению, в современном национальном историческом нарративе, дискурсе украинском, официальном, подчеркну, УПА, Украинская повстанская армия и ОУН, Организация украинских националистов, показываются как рыцари без страха и упрека, которые только и делали, что сражались за незалежность Украины. Да? Mm-hmm. При этом всячески вот эти дикая ситуация с этническими чистками поляков, она всячески, скажем так, и в лоб не отрицается, но вместе с тем те интерпретации, которые существуют, они, мягко говоря, далеки от исторической правды. Mm-hmm. Дело в том, что, если объективно говорить, то организация украинских националистов, во-первых, самое главное, их было несколько, этих организаций украинских националистов. Были бандеровцы, были мельниковцы, было еще. Во-первых, то, что любой профессиональный, честный историк понимает, что ответственность организации украинских националистов за этнические очистки, за уничтожение этнических поляков на Волыни, она бесспорна и дополнительных доказательств не требует. Это реально есть. Mm-hmm. То есть у поляков есть целая серия претензий по отношению к украинцам. И в принципе эти все претензии в данном конкретном случае обоснованы. Потому что я согласен полностью с Навровским, что с такими подходами к убийцам, совершавшим геноцидное преступление, с идеологией максимально... Украинский интегральный национализм, эта идеология максимально близка, особенно когда мы говорим о 40-х годах, к национал-социализму немецкому. Тут mm-hmm. о чем тут говорить? В данном случае просто нужно учить матчасть некоторым. У нас же как? У нас очень часто любили клеймить позором учебники по истории КПСС за выборочность фактов. А здесь та же самая работа с ножницами и клеем. Выпятить то, что позитивно оттеняет, и забыть то, что является кровавым преступлением, не имеющим срока давности. Другое дело, скажу, конечно, наверное, вызову за вообще шквал претензий. Я сразу говорю, что Волынская резня – бесспорный факт. По-нормальному, если бы на месте украинского руководства, это было бы другое руководство. Mm-hmm. Просто это нужно было этот факт признать и найти компромиссную формулировку, скажем так, признать этот факт, осудить преступников реально. То есть, не мешать там и эксгумациям, и всему остальному, что выглядит очень дико, если честно сказать. Это же надо развенчать культ УПА, его так создавали, а их приравнивали к ветеранам Великой Отечественной. Я хочу сказать, что на самом деле эта память, которая насаждается про УПА, это память меньшинства. Большинство украинцев сражалось на стороне антигитлеровской коалиции, скажем так, и в рядах РККА. И, скажем, преступления УПА, с одной стороны, они выбивали, вырезали, это называлось украинизация Волыни, Да, вот это вот уничтожение. Кстати, особый сюжет, который мы не раскручивали никогда, это конфликт на Белорусском Полесье. Это тоже очень кровавая страница белорусско-украинской истории. И там подразделения и бандеровцев, и мельниковцев тоже отметились по полной программе. Кстати, 118-й украинский батальон, который жил в Хатыни, это мельниковцы, если что. Это как раз тех, кто любил Андрея Мельника, которого сейчас... Это не бандеровцы, это мельниковцы. 118. А 201-й, будущий командующий, 201-й украинский батальон полицейский, это замкомбата был Роман Шухевич. Тот самый, который возглавит эту украинскую повстанскую армию, который тоже несет персональную ответственность за Волынскую резню. А он в 42-м году повеселился на Витебщине.
1: Смогут вот Украина и Польша перейти этот...
2: Ну, для того...
1: нужно делать то, что вы говорите.
2: Для поляков есть принципиальные моменты. Украинское руководство, не украинцы как народ, а украинское руководство должно признать, что вот это было реальным преступлением, а что эти преступления нельзя оправдать ничем, потому что когда вырезают в ноль, скажем, населенные пункты, когда убивают женщин, детей, это не оправдывается ничем. Другое дело, что есть нюансы. Вот, допустим, армия Краева совершала акты вендетты в отместку тоже. Это один момент. А во-вторых, причем там украинцы... то есть необходима нормальная украинско-польская комиссия историческая. Необходима полная верификация всего того, что есть, и необходимо признание факта геноцида, в данном случае польского народа, представителей польского народа на Волыни. И тогда, я думаю, вот это бы способствовало умиротворению. Это можно снять эту проблему, на самом деле. Я не понимаю, вот эта упертость, вот это непонятно для меня. Вообще-то она понятна, в силу тех идеологических доктринальных установок, которые существуют на сегодняшний день в Украине, и той концепции исторической памяти, которая при помощи Института исторической памяти украинской насаждается, понятно. Другое дело, что, поляки стигматизируют только свою боль. Скажем так, не буду говорить за Украину, скажу за Беларусь западную. Скажу, что мы очень деликатно и политкорректно всегда вели себя в отношении этого острого вопроса. Ничего не имею против поляков как национальности и национальной общности. Я люблю польский язык, отлично читаю по-польски, знаю хорошо польскую литературу и культуру. Но вместе с тем, когда мы говорим о годах как оккупации, так и уже после операции «Багратион», то факты уничтожения мирного населения, в том числе и сожжения хуторов и сел белорусских, издевательства над белорусским и убийства белорусского православного духовенства. Все знаем про Райса Бурова, но мало кто знает, что подразделения армии Краева с февраля 44 года заключили перемирие с СС и СД, получали от немцев оружие, помогали сражаться с советскими белорусскими партизанами в Налибоцкой пуще и принимали участие в пацификационных акциях, уничтожали в Западной Беларуси белорусские деревни и белорусские хутора. И это не сказки, а это вещи, которые надежно документированы. Я уж не говорю про аковский террор в пост Советской Беларуси, который с трудом вкладывается в рамки того, что только убивали якобы только советский актив, коммунистов и все остальное. Женщины и дети, они всегда женщины и дети. Поэтому, кстати, в Польше есть, ради объективности скажем, что в Польше есть работы серьезные, посвященные в том числе и преступлениям аковских подразделений на территории и Литвы, и Западной Белоруссии, и в том числе в отторгнутой части Чехословакии, где они со словаками обходились уже после войны. Был такой Огонь, который получил награду, кстати, посмертно, и был реабилитирован, который занимался геноцидными акциями против словаков. Про это как-то в Польше забывают. Мы должны быть максимально честны. В данном случае самая безукоризненная в этом плане позиция как раз белорусская, когда мы говорим. Мы своих предателей не считаем героями. И акты уничтожения белорусскими халуями, которые предали свою страну, а польского населения, которые имели место быть в Западной Беларуси, тех, кто сотрудничал с немцами. Составление списков, доносов, лагерь смерти Колдычева, уничтожение, участие в Холокосте и участие в уничтожении, в геноцидных акциях немцев против своего народа в ходе карательных операций. Мы это признаем, и мы всех преступников и негодяев называем преступниками и негодяями.
1: Необходимо... Есть основа такого справедливого, нормального исторического...
2: Необходимо просто отделить, что называется, белое от черное, просто объяснить, что нацист, даже если он под тризубом или под белым ожилом, или еще под чем-нибудь остается нацистом, и что все, кто исповедовал нацистскую идеологию и реализовывал человеконенавистнические мотивы и уничтожал население по этническим критериям, только потому, что они не могли «Отче наш», скажем, прочитать по-польски, либо наоборот, это убийцы одного плана. Вот в этом плане необходим консенсус и примирение. Но, безусловно, в данном случае Украина абсолютно не права, потому что факт геноцида на Волыни реален. Создавать супа героев, это значит просто игнорировать всю канву исторических событий, отрицать пронацистский характер их идеологии, который имел место. Только не надо ссылаться на поздние документы, mm-hmm. когда разгромили Третий Рейх и все остальное. Не надо рассказывать о том, как их там репрессировали злобные немцы. Хотя, действительно, они без согласования с Третьим Рейхом, правда, с цитатами на Великую Германию пробовали обвестить во Львове.
1: Mm-hmm. То есть есть такой конкретный, да. Конкретный, скажем
2: так, здесь есть конкретный список действий. И первое, с чего нужно начать, признать, без всяких оговорок, факт геноцида, покаяться, а не делать убийц и не называть именами тех, кто лично инспирировал эти акции уничтожения, не делать тех, кто уничтожал ни в чем не повинное население, только за то, что оно было польским, героями. Вот и все. И тогда, может быть, нормализуется. Но я не вижу никаких предпосылок на сегодняшний день для нормализации этой ситуации, потому что в данном случае это такой
1: слишком уже глубокий
2: непримиримый клинч.
1: Ну что ж, в завершение еще одна тема, Игорь Александрович. Тема касается нашей страны. Мы видим, что на данном этапе в стране набирает обороты брачная кампания. Вот ее значимость в целом в последние годы мы видим, что то, что касается и продовольствия, то, что касается продовольственной безопасности в любой стране мира, не только в Беларуси, вот эта тема, она как-то выходит на первую позиции, почему так происходит и почему в нашей стране мы действительно вот внимательно следим, будем следить за уборочной кампанией, почему она особенно важна. Времени у нас немного, несколько минут, но тем не менее.
2: Здесь очень, во-первых, это очень важный, очень светлый и очень радостный этап жизни в нашей стране. И для нас это не просто что-то локальное, оно носит общенациональный характер. Mm-hmm. Я уже не помню, какого западного политолога прочитал, что белорусской нации, абсолютного большинства граждан Беларуси, белорусов, не изжито аграрное самосознание. Так, несмотря на то, что мы все живем, но очень значительная часть живет в городе. Ну и слава богу, что не изжито. Слава богу, что для нас всех разговор о погоде, mm-hmm. это еще разговор о урожае и возможности его снять. Поэтому мы народ земледельческий. Мы народ, для которых хлеб всегда носил сакральное значение. И когда кусочек падал, скажем, со стола, то перекрестивший и со словами «Даруй, батюхна!» его вертали назад. Поэтому давайте помнить, что хлеб — это жизнь. Потому что жито, по-белорусски не рожь, а жито, вытворно от старославянского «жить». И поэтому будем с хлебом, будем с житом, будем жить, и это житё мусить быть добрым. Поэтому всем оптимизма. Дай Боже, чтобы наши аграрии в очередной раз выполнили все то, что они запланировали, а все предпосылки к этому есть. И дай Боже, чтобы Беларусь была с хлебом, до хлеба, и чтобы могли своими нивами, которые совсем не черноземные, угу. но чтобы мы их, чтобы вот их продуктом, чтобы вот этими прекрасными продуктами, которые мы создаем благодаря нашему агропромышленному комплексу, всем, кто работает в агропромышленном комплексе, и коллективным хозяйством, и фермерским, и всем остальным, чтобы мы продолжали уверенно идти в будущее, потому что без продовольственной безопасности, а мы одна из немногих стран, которая полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, не может быть в целом национальной безопасности. Поэтому уборка урожая – это всегда, кроме всего прочего, еще важнейший элемент национальной безопасности – укрепление суверенной страны и возможности развиваться в этом мире, делиться щедротами нашей нивы. И пусть белорусский каравай будет прекрасным, хорошим и замечательным. Поэтому всех хлеборобов мы должны просто настроить на позитивную работу, максимально помогать, ну и на своих палетках поугинаться. Конечно, да. Потому что по-белорусски отпочивать на летище, на даче, это так это самое фундаментально поработать. Да, самое интересное, что каждый из нас, ну уже, когда определенный кусок жизни проживаешь, понимаешь важность этого куска земли. И нету ничего счастливее, как выйти утром, рано-рано, когда только солнце всходит, босонож пройти по росе и нормально вскопать какую-нибудь грядку.
1: Ну что, спасибо огромное. На этой позитивной ноте завершаем сегодня эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Александрович Марзалюк. Спасибо огромное, Игорь Александрович, за емкий разговор. Напоминаю также, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. Спасибо огромное вам за
2: Спасибо.
1: Разговор. Всем отличного дня.
2: Спасибо
1: До встречи
2: вам.
1: В буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко поздравил Кейко Софию Фухимори Игучи с избранием на должность президента Перу. Убежден, оказанное вам гражданами доверие станет прочной основой для реализации курса на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния перуанского народа, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в активизации двустороннего диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества с Перу. Для развития индустрии выстраивание настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ. Такое мнение выразил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время пленарного заседания на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Отмечу, выставка продлится до 9 июля. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Основная тема выставки «Индустрия 360. Производство без границ». Особое внимание уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Начала работу электронная очередь для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Система предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов, а также для координации работы приемных комиссий вузов. Абитуриенты заходят в свой кабинет, выбирают вуз, время, факультет, специальность, дату и время подачи документов. При успешном завершении регистрации в личном кабинете появится электронный талон, который можно распечатать. Также на телефон придет смс-оповещение. С этим талоном абитуриент приходит в приемную комиссию. Отмечу, электронная очередь работает уже второй год. В прошлом году сервисом воспользовались 15 тысяч абитуриентов. И в завершении выпуска известная картина Марка Шагала «Над городом» будет экспонироваться в художественном музее Витебска в дни Славянского базара. Напротив нее будет выставлена работа Юрия Пэна, учителя Шагала. Также экспозицию дополнят автопортрет маэстро и портрет его талантливого воспитанника, который также написал Пэн. Эти картины представят из фондов Национального художественного музея, рассказали в Витебском областном краеведческом музее. Увидеть этот творческий дуэт можно будет 16 июля в день открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Минске плюс 13, в Гродно, Могилеве и Гомеле 14 тепла, в Бресте плюс 16. Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

согрета земля, тут матулиной песней. Согрета земля, тут матулиной песней.

Александр Лукашенко накануне принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко. В центре внимания было несколько тем. Прежде всего, глава государства обозначил два вопроса, которые касаются спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания о развитии хоккея, которое прошло 16 июня, в ходе которого предметно говорили о спорте в целом. Белорусский лидер также уделил внимание кадровым вопросам. В частности, поинтересовался, как работает тройка, в которую входят курирующие спортивную сферу вице-премьер, профильные министры, сам президент НОК. Помимо спортивных вопросов, обсудили и международную деятельность, учитывая, что у руководителя НОК есть персональные задачи в этой части. Внедрение искусственного интеллекта в банковский сектор – одно из ключевых направлений инновационного развития. Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в ходе совещания в Нацбанке. Во время мероприятия обсуждались возможные направления использования технологий искусственного интеллекта, ожидаемый практический эффект, вопросы безопасности при разработке и внедрении ИИ-решений, а также опыт Беларусьбанка в данной сфере. В Малорицком и Драгичинском районах с 7 по 31 июля пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Основное внимание будет уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также во время сборов планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением. И в завершении выпуска: президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Достаточно просто ходить. Стать участником марафона легко. Зарегистрируйся с 7 июля по 14 августа на сайте shagaibel.by, создай личные кабинеты, читай на сайте все подробности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Минске плюс 14, в Гродно, Могилеве и Гомеле 15 тепла, в Бресте плюс 16. Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси накануне принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, государственного советника юстиции третьего класса прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Как развивается сотрудничество Беларуси со Свердловской областью, рассказал генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки «Иннопром». Шестой год подряд растет товарооборот со Свердловской областью. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Кроме того, многие белорусские производители имеют в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины, сказал генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге. Отмечу, в этом городе более 50 магазинов белорусских продуктов, а все белорусские машиностроительные производители имеют здесь свои сервисные центры. На Гомельщину прибыла большая делегация из Республики Узбекистан. Насыщенная программа пребывания включает посещение сельскохозяйственных, перерабатывающих и промышленных предприятий. Некоторые посещения и встречи прошли накануне. Так, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко встретился в Турове с хакимом Ферганской области. В ходе общения Иван Крупко отметил, что белорусско-узбекские отношения на подъеме, взят хороший темп, в том числе в укреплении межрегиональных связей. Состоялся обмен визитами, заключены соглашения, реализуются совместные проекты. И в завершении выпуска с 6 по 9 июля в Екатеринбурге проходит 16-я международная промышленная выставка «Иннопром» с участием Беларуси. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Основная тема выставки – индустрия 360, производство без границ. Особое внимание уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Отмечу, «Иннопром» проходит в 16-й раз и уже стал знаковой международной площадкой для демонстрации самых передовых технологий. И о погоде. Сейчас в Витебске и Минске плюс 14, в Гродно, Могилеве и Гомеле 15 тепла, в Бресте плюс 17. Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Give you my...

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какова эпидемиологическая ситуация с хантавирусом, как не дать мозгу заржаветь за лето и в чем Дональд Трамп напрасно обвинил парацетамол, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка хантавируса Андес, связанная с круизным судном «Хундиус», больше не представляет угрозы для общественного здоровья. Новых случаев, связанных с этой вспышкой, не ожидают. Из 10 пациентов, которые все еще были госпитализированы на минувшей неделе, 8 уже выздоровели и выписаны, двое остаются под наблюдением врачей. Один в ЮАР, второй во Франции. Международное наблюдение за контактами также завершено. Всемирная организация здравоохранения уточняет, что 317 контактов высокого риска прошли карантин и мониторинг. Всего отслеживания проводили в 33 странах и заморских территориях. Новых вторичных случаев не выявили. Именно это позволило подтвердить, что передачу вируса удалось прервать. Полное отключение от работы, отчетов, документов и прочих офисных бумаг на все лето кажется идеальным отдыхом, но это работает против нас. Мозг, как и мышцы, теряет форму без нагрузки. После долгого перерыва сложнее концентрироваться и быстрее включаться в задачи. Это не лень, просто ослабевают нейронные связи. Эксперты советуют читать, но не рабочие документы, а интересные книги, художественные или нон-фикшн. Учить новое в легком формате, всего 10 минут языка или короткий онлайн-курс. Решать небольшие задачи, головоломки, стратегии, планирование маршрутов. Мозг не различает работу и игру, он просто остается в тонусе. Крупное исследование не подтвердило связь между приемом парацетамола во время беременности и повышенным риском аутизма или СДВГ у детей. Ученые изучили медицинские данные в Гонконге за 2001-2023 годы. В первоначальную выборку вошли 708 тысяч пар мать-ребенок. Затем исследователи отдельно сравнили братьев и сестер из одних и тех же семей. В таких парах мать принимала парацетамол во время одной беременности, но не принимала во время другой. Этот подход крайне важен, он помогает снизить влияние семейных факторов, генетики, домашней среды, особенностей здоровья матери и других причин, которые могут искажать результаты обычных наблюдательных исследований. После анализа данных ученые не нашли связи между приемом парацетамола во время беременности и риском расстройства аутистического спектра или синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Результат не менялся в зависимости от дозы, частоты приема и триместра, в котором женщина принимала.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Политика, экономика, социальная сфера – главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития – слушайте с понедельника по четверг. В четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Общая картина по этим комплексам позитивная. В предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг, подчеркнул глава государства. В продолжении темы «Вместе с тем» есть ряд вопросов, которые настораживают. Александр Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в Купаловском. Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет. Оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова. Иногда и скот без воды, констатировал глава государства. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинска района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чаусского районов. С 6 июля абитуриенты могут воспользоваться услугой «Электронная очередь» для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Через личный кабинет участника ЦЭ и ЦТ на сайте РИКС можно заранее забронировать удобные дату и время посещения приемной комиссии, выбрать вуз, факультет и специальность. Напомню, сроки приема документов с 12 по 17 июля на бюджетные места и до 1 августа на платные формы обучения. И в завершении выпуска: в Минске завершают модернизацию обсерватории «Планетария». Проведено усиление конструкции, выполнена отделка, заменены сети, смонтированы витражи и установлен купол, сообщает «Минскстрой». В ближайшее время на объект привезут специальное стекло для ограждения винтовой лестницы. Купол, изготовленный в Москве, будет вращаться на 360 градусов. Он оснащен раскрывающимися створками. Здание обсерватории украсят точечные светильники и светодиодные ленты по контуру вертикалям. Обновленным планетарий встретит свой 60-летний юбилей в следующем году. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 13, в Минске и Гродно 14 тепла, в Могилеве, Гомеле и Бресте 17 со знаком плюс. Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22. По всей территории страны облачно, с прояснениями, временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич рассказал о значении Дня независимости для Белоруссии, о работе с молодежью и о международном признании страны.
2: Ну, хочется, во-первых, отметить, что из всех стран постсоветского пространства мы выбрали наиболее оптимальную дату. Во-первых, не просто выбрали, это референдум, люди решили, они проголосовали. Она в сердце каждого человека. Это освобождение от фашизма. Это истинная свобода, истинная независимость. Поэтому праздник сакральный. Но еще хочется отметить, что, наверное, с каждым годом, особенно на фоне того, что происходит вокруг нас, мы понимаем цену этой независимости. Ведь на самом деле то, что Беларусь сегодня живет мирно, то, что у нас нет войны, то, что мы не ввязались ни в один конфликт и не являемся геополитическим инструментом для каких-то государств, это заслуга нашей независимости. Помните, каждое, наверное, Всебелорусское народное собрание или выступление президента часто заканчивалось словами: главное – независимость и суверенитет. И цена этой независимости дорога, но оно того стоит. Вот сегодня, наверное, каждый понимает, не было бы этой независимости, не было бы этого суверенитета, была бы война в Беларуси. Нас бы использовали, нас бы кинули, нас бы унижали, грабили, издевались. Поэтому я думаю, что каждый должен сегодня понимать, суверенитет, независимость – это та ценность, которую надо не просто беречь, а надо все сделать, чтобы так было всегда. Поэтому в этом году для меня лично, как и для тысяч белорусов, праздник был особенный.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич отметил, что большая командировка президента укрепила позиции Беларуси на мировой арене.
2: На самом деле, международное турне президента, поездка по такому большому количеству стран и заключение конкретных договоренностей, переговоры на самом высшем уровне, это укрепление суверенитета и независимости нашей страны. Это укрепление международного авторитета нашей страны. Это геополитическое укрепление нашей страны. Это экономическое укрепление нашей страны. Это политическое укрепление нашей страны. То есть, вот это и есть настоящая работа по укреплению государства. И мы знаем уже, не первый год президент работает на международном треке, и это не первый такой визит высокого уровня с большой географией поездки, что каждая такая поездка всегда заканчивается конкретным результатом. И уже сейчас мы еще всю информацию не имеем, уже мы знаем о контрактах и договоренностях на миллионы долларов, о конкретных решениях по укреплению нашего сотрудничества с этими странами как в экономике, так в политике, так и в гуманитарной сфере.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобелл.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента – Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Общая картина по этим комплексам позитивная. В предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг, подчеркнул президент. В прошлом году выручка выросла на 17%, прибыль на треть, экспорт на 20%. Это хорошие показатели, но не показатели эффективности. Это не прибыль, не рентабельность, не огромные деньги на счетах. Глава государства обозначил ряд вопросов, которые его настораживают и касаются отдельных предприятий холдинга. Узбекистан заинтересовался медицинской техникой ОАО «Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл». Эта тематика обсуждалась в ходе визита заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева и членов делегации на предприятие. Заместитель генерального директора по развитию и подготовке производства ОАО «Интеграл» Максим Максимович подчеркнул, что третий форум регионов Беларуси и Узбекистана является отличной диалоговой площадкой по налаживанию взаимодействия и кооперационных связей между предприятиями двух стран. Одно из направлений «Интеграла» – это медицинская техника высокого качества. Думаю, она будет интересна нашим партнерам из Узбекистана. И это основное направление, которое сейчас находится в нашей перспективной проработке, обратил внимание он. Ситуация с транспортными ограничениями со стороны государств Евросоюза скатывается в полный театр абсурда. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью одному из немецких журналов. Замглавы МИД спросили, как можно будет преодолеть физический барьер с закрытием воздушного пространства, если Запад когда-нибудь снова будет готов к диалогу. «Я готов хоть завтра сесть на самолет до Берлина, но меня пока не приглашают». К этому добавляется чисто практическая проблема. «Прямых рейсов между Минском и Берлином больше нет», — сказал Игорь Секрета. «Я считаю это фундаментальной исторической ошибкой. Можно вводить политические санкции против чего угодно, но нельзя ограничивать прямые человеческие контакты», — заметил замминистра. Государственный камерный хор Беларуси 9 июля в Малом зале имени Ширмы Белорусской государственной филармонии представит новую музыкальную программу «Путь к Моцарту», посвященную 270-летию со дня рождения великого композитора. Об этом сообщили в пресс-службе Белгосфилармонии. Проект познакомит слушателей с творчеством авторов, которые формировали музыкальный вкус и стиль юного Моцарта. Помимо вокальных сочинений, на концерте прозвучит инструментальная музыка. В начале следующего сезона, 23 сентября, коллектив вновь вернется к творчеству гения и представит его «Реквием» в Большом концертном зале. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле плюс 22, в Витебске плюс 12, в Минске 14 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ», концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. В Google переводчике появился синхронный ИИ-переводчик. Apple переносит альбомы iCloud в полном разрешении на Android и Windows. И в Яндекс.Книгах появилась озвучка книг по ролям. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Google начала внедрять в приложение Google Переводчик для iOS и Android поддержку аудиомодели Gemini 3.5 Live Translate. Она переводит устную речь в режиме реального времени на более чем 70 языков, включая русский. Нейросеть автоматически распознает язык собеседника и генерирует естественный голос. Она полностью сохраняет интонацию, темп и высоту речи говорящего. Для использования функции живого перевода в Google Переводчике достаточно подключить любые наушники. Нейросеть будет плавно транслировать переведенную речь прямо в них. На Android разработчики добавили еще и режим прослушивания. Если под рукой нет наушников и хочется, чтобы перевод никто не смог подслушать, достаточно приложить смартфон к уху, как при обычном телефонном звонке. Звук пройдет напрямую в разговорный динамик. Компания Apple объявила об обновлении функции «Общие альбомы iCloud», которые позволят друзьям и родственникам на устройствах с Android и Windows удобнее присоединиться к альбому и добавлять фотографии с поддержкой изображений в полном разрешении. Улучшение для пользователей Android и Windows устраняет существенный недостаток, затрудняющий работу групп, использующих разные устройства, позволяя пользователям вне экосистемы Apple проще участвовать в общих альбомах через iCloud.com, а также впервые добавлять фотографии в полном разрешении без сжатия. Компания Apple также представила новые способы фильтрации фотографий в общих альбомах и добавления к ним комментариев, а также обновила инструменты для приглашения других пользователей к участию. Виртуальный рассказчик на платформе Яндекс.Книги получил обновление. Теперь в режиме по ролям он озвучивает реплики персонажей разными голосами, что делает прослушивание диалогов более естественным и легким для восприятия. В основе лежит собственная разработка Яндекса в области синтеза речи. Система анализирует текст, определяет, кому принадлежит реплика, и автоматически назначает голос в зависимости от пола персонажа. На данный момент опция доступна для 2500 произведений, но в будущем их количество планируется увеличить. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Глава государства обозначил ряд вопросов, которые его настораживают и касаются отдельных предприятий холдинга. В частности, в агрохолдинге «Купаловское» падеж крупного рогатого скота увеличился на 25%. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в Купаловском. Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет. Президент отметил, что местные органы власти не против принять эти предприятия обратно в свое ведение. Дело в том, что руководители на месте лучше понимают потребности района, могут более оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организаций. Товарооборот в 1 миллиард долларов до конца года. Такова цель торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Узбекистана на 2026 год. Конкретно то, каким образом этот уровень можно не только достичь, но и преодолеть, обсуждают на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Мероприятие проходит с 6 по 8 июля. Пленарное заседание в Минске запланировано на эту среду. Его предваряют предметные визиты по областям. Организаторами мероприятия выступили Белорусский национальный центр поддержки экспорта и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Состав участников форума внушительный. Делегации из всех 14 регионов Узбекистана и всех областей Беларуси. На Минском тракторном заводе за период с 1 июня 2025 года по 30 мая 2026 экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений составил почти 1 миллион рублей. Об этом рассказала начальник бюро рационализации и изобретательства ОАО МТЗ Юлия Павлющенко. По ее словам, на Минском тракторном заводе ежегодно подводятся итоги внедрения рационализаторских предложений. В условиях такого масштабного производства труд авторов инновационных идей приносит значительный экономический эффект. По словам Юлии Павлющенко, каждый месяц завод получает от сотрудников десятки рационализаторских предложений. Вечером 6 июля в столичной Чижовке, район пересечения улиц Убаревича и Голодеда, праздновали купалье. Жители и гости Минска с радостью прикоснулись к народным обычаям. Плели венки, запускали их по воде, искали папороть кветку. Не обошлось и без купальского костра. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно плюс 18, в Гомеле плюс 22, в Могилеве плюс 14, в Витебске плюс 13, в Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какова эпидемиологическая ситуация с хантавирусом, как не дать мозгу заржаветь за лето и в чем Дональд Трамп напрасно обвинил парацетамол, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка хантавируса Андес, связанная с круизным судном Хундиус, больше не представляет угрозы для общественного здоровья. Новых случаев, связанных с этой вспышкой, не ожидают. Из 10 пациентов, которые все еще были госпитализированы на минувшей неделе, 8 уже выздоровели и выписаны, двое остаются под наблюдением врачей. Один в ЮАР, второй во Франции. Международное наблюдение за контактами также завершено. Всемирная организация здравоохранения уточняет, что 317 контактов высокого риска прошли карантин и мониторинг. Всего отслеживание проводили в 33 странах и заморских территориях. Новых вторичных случаев не выявили. Именно это позволило подтвердить, что передачу вируса удалось прервать. Полное отключение от работы, отчетов, документов и прочих офисных бумаг на все лето кажется идеальным отдыхом, но это работает против нас. Мозг, как и мышцы, теряет форму без нагрузки. После долгого перерыва сложнее концентрироваться и быстрее включаться в задачи. Это не лень, просто ослабевают нейронные связи. Эксперты советуют читать, но не рабочие документы, а интересные книги, художественные или нон-фикшн. Учить новое в легком формате. Всего 10 минут языка или короткий онлайн-курс. Решать небольшие задачи, головоломки, стратегии, планирование маршрутов. Мозг не различает работу и игру, он просто остается в тонусе. Крупное исследование не подтвердило связь между приемом парацетамола во время беременности и повышенным риском аутизма или СДВГ у детей. Ученые изучили медицинские данные в Гонконге за 2001-2023 годы. В первоначальную выборку вошли 708 тысяч пар мать-ребенок. Затем исследователи отдельно сравнили братьев и сестер из одних и тех же семей. В таких парах мать принимала парацетамол во время одной беременности, но не принимала во время другой. Этот подход крайне важен, он помогает снизить влияние семейных факторов, генетики, домашней среды, особенностей здоровья матери и других причин, которые могут искажать результаты обычных наблюдательных исследований. После анализа данных ученые не нашли связи между приемом парацетамола во время беременности и риском расстройства аутистического спектра или синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Результат не менялся в зависимости от дозы, частоты приема и триместра, в котором женщина принимала препарат. Поводом для нового внимания к этой теме стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что якобы парацетамол может повышать риск аутизма у детей. При этом выводы исследования вовсе не означают, что препарат можно принимать бесконтрольно. Беременным, как и раньше, стоит соблюдать инструкцию и обсуждать лекарства с врачом. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио, радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дорог.

и остаюсь с тобой, мой край родной, мое спасение. Нужно понять, что действительно

президент Беларуси Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Об этом по итогам совещания у главы государства заявил журналистам председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. В ходе посещения главой государства Дрибинского района были даны соответствующие поручения. Мы отработали, и сегодня был доклад по укрупнению Дрибинского района. Президент поддержал наше предложение. Район будет укрупняться за счет Чаусского, Горецкого, Могилевского районов, сказал глава облсполкома. ОАО «БелАЗ» и горно-металлургическая компания «Норильский никель» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заключили соглашение о поставке для опытно-промышленных испытаний новейших моделей подземной техники «БелАЗ». Подписали документ генеральный директор ОАО «БелАЗ» Сергей Лесин и заместитель директора по обеспечению самоходным оборудованием заполярного филиала ГМК «Норникель» Андрей Скоков. Соглашение развивает стратегические договоренности, достигнутые компаниями в 2025 году. На его основе «БелАЗ» и «Норникель» продолжат совместную разработку специализированных высокотехнологичных подземных машин, независимых от импорта. Автомобильное топливо в Беларуси с 8 июля подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». С 8 июля уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси составит АИ-92 – 2 рубля 59 копеек, АИ-95 – 2 рубля 69 копеек, АИ-98 – 2 рубля 91 копейка, дизельное топливо – 2 рубля 69 копеек. Как будет выглядеть обновленное здание Минского планетария, рассказали в ГПО «Минскстрой». Как сообщили строители, уже сейчас завершаются работы по модернизации здания обсерватории Минского планетария. Проведены усиление конструктива, наружная и внутренняя отделка, заменены электросети, смонтированы витражи и установлен купол. Со дня на день приедет специальное стекло для ограждения парящей в воздухе винтовой лестницы. Купол обсерватории будет оживлен специалистами из Москвы, где он и был изготовлен. Он оснащен раскрывающимися створками и способен вращаться на 360 градусов. Здание обсерватории будет обозначено точечными светильниками и светодиодными лентами по контуру и вертикалям. Нарядным и обновленным в следующем году оно встретит 60-летие. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей, 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно плюс 18, в Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 15, в Витебске плюс 14, в Минске 17 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, места с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Новости технологий 16+.
3: Здравствуйте. В Google переводчике появился синхронный ИИ-переводчик. Apple переносит альбомы iCloud в полном разрешении на Android и Windows. И в Яндекс.Книгах появилась озвучка книг по ролям. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Google начала внедрять в приложение Google Переводчик для iOS и Android поддержку аудиомодели Gemini 3.5 Live Translate. Она переводит устную речь в режиме реального времени на более чем 70 языков, включая русский. Нейросеть автоматически распознает язык собеседника и генерирует естественный голос. Она полностью сохраняет интонацию, темп и высоту речи говорящего. Для использования функции живого перевода в Google Переводчике достаточно подключить любые наушники. Нейросеть будет плавно транслировать переведенную речь прямо в них. На Android разработчики добавили еще и режим прослушивания. Если под рукой нет наушников и хочется, чтобы перевод никто не смог подслушать, достаточно приложить смартфон к уху, как при обычном телефонном звонке. Звук пройдет напрямую в разговорный динамик. Компания Apple объявила об обновлении функции «Общие альбомы iCloud», которые позволят друзьям и родственникам на устройствах с Android и Windows удобнее присоединиться к альбому и добавлять фотографии с поддержкой изображений в полном разрешении. Улучшение для пользователей Android и Windows устраняет существенный недостаток, затрудняющий работу групп, использующих разные устройства, позволяя пользователям вне экосистемы Apple проще участвовать в общих альбомах через iCloud.com, а также впервые добавлять фотографии в полном разрешении без сжатия. Компания Apple также представила новые способы фильтрации фотографий в общих альбомах и добавления к ним комментариев, а также обновила инструменты для приглашения других пользователей к участию. Виртуальный рассказчик на платформе Яндекс.Книги получил обновление. Теперь в режиме по ролям он озвучивает реплики персонажей разными голосами, что делает прослушивание диалогов более естественным и легким для восприятия. В основе лежит собственная разработка Яндекса в области синтеза речи. Система анализирует текст, определяет, кому принадлежит реплика, и автоматически назначает голос в зависимости от пола персонажа. На данный момент опция доступна для 2500 произведений, но в будущем их количество планируется увеличить. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.

горькой стала ягода, и тепличная среда не спасла никак. Кто же знал, что из корней от такого прадеда вырастет не яблоня,

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Белджи будет увеличивать количество роботов на производстве. АвтоВАЗ доверил проверку ВИН-номеров искусственному интеллекту, и в Минске станет на 2 платные парковки больше. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Белджи заинтересована в расширении сотрудничества с отечественными производителями роботов. Завод готов поддерживать белорусских разработчиков и инжиниринговые компании. Как отмечают специалисты, акцент идет сейчас на развитие национальных компетенций в области промышленной автоматизации и робототехники. При наличии конкурентоспособных решений и необходимой экспертизы предприятие заинтересовано в расширении сотрудничества с отечественными компаниями в вопросах интеграции, настройки, программирования и сервисного обслуживания роботизированных комплексов. Отмечу, сейчас на заводе Белджи эксплуатируется 76 промышленных роботов. Наиболее высокий уровень автоматизации достигнут в цехах сварки и окраски кузовов. В сварочном производстве задействовано 32 робота, в окрасочном – 43. Еще один используется при сборке. АвтоВАЗ доверил проверку ВИН-номеров искусственному интеллекту. На конвейере заработала система компьютерного зрения. Технологию запустили в пилотном режиме, и она уже выполняет важную задачу – сверяет наклейку и гравировку с ВИН-номером автомобиля, а также оценивает их качество и целостность. ВИН – это главный идентификатор машины, и любые ошибки или дефекты при его нанесении могут создать проблемы при регистрации авто. Интеллектуальная система призвана свести такие риски к нулю. Пока умная технология работает только с двумя моделями «Лада Аура» и «Лада Веста». Однако в компании уже заявили о планах распространить ее на всю линейку. В столице стало на 2 платные парковки больше. Они расположены на улице Куйбышевой и Кульнева. Напомню, в начале июня стали платными еще 2 автостоянки на улице Маяковского. Это объекты, расположенные у дома 31 указанной улицы, а также на четной стороне от дома 8 до дома 24 и нечетной стороне от дома 35 до дома 83. Первая рассчитана на 45 машиномест, вторая на 93. Парковки на улице Маяковского расположены в третьей зоне, отмечены зеленым цветом. Таким же цветом оформлены бланки уведомлений о нарушении порядка оплаты автомобильных парковок, которые специалисты будут оставлять на лобовых стеклах машин. Напомню, сегодня в столице расположено 70 платных автостоянок, рассчитанных на 6500 машиномест. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

вместо агрохолдинга «Купаловская» управ делами президента появится несколько самостоятельных сельхозпредприятий. Такое решение принято по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по отдельным вопросам развития Могилевской области. Об этом сообщил журналистам после мероприятия председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Президентом концептуально поддержаны наши подходы. Хозяйства будут существовать, работать, развиваться в тех границах, которые есть. Холдинга как такового не будет. Будут отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом, территорией, расчетным счетом, пояснил руководитель региона. Холдинг «Купаловский» закрывается, а хозяйство переходит в коммунальную собственность, уточнил он. Государственный комитет по науке и технологиям представил отечественные разработки на Иннопроме в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе комитета. Коллективный раздел отечественных научно-технических разработок представлен организациями Национальной академии наук Беларуси, а также резидентами технопарков, которые демонстрируют свои разработки в виде натурных образцов, макетов, мультимедийных и рекламных презентаций по следующим направлениям. Металлообработка и режущий инструмент – промышленные сплавы и изделия на их основе, оборудование и технологии переработки минерального сырья, функциональные материалы для высокотехнологичных сфер, машина и приборостроение, включая авиакосмическую отрасль, промышленную автоматизацию, метрологию. В Малорицком и Драгичинском районах с 7 по 31 июля пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Основное внимание будет уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также во время сборов планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Более 100 объектов торговли и общественного питания будут обслуживать гостей и участников 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Они будут преимущественно сконцентрированы в центре Витебска, поближе к концертным площадкам «Славянского базара». В этом году 29 кафе и ресторанов откликнулись на идею создать фестивальный сет. Они будут предлагать посетителям блюда по фиксированной цене – 35 рублей. И вес одного сета в разных объектах общепита варьируется от 500 граммов до 1,5 килограмма. Акцент делается на белорусской национальной кухне. Во все сеты будут включены блюда с картошкой. Данные карты будут находиться на ресепшене всех гостиниц Витебска, чтобы гостям было удобнее ознакомиться и выбрать для себя то, что им больше по вкусу. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 16, в Витебске плюс 14, в Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета, Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
2: 16+. Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, говоря о роли армии и позиции Беларуси, отметил: «Лучшая победа та, которую одерживают, не начав боя».
3: Когда мы говорим о вооруженных силах и о чествовании, скажем, на лучших представителей вооруженных сил, которые своим талантом, умом добились тех результатов, которых позволили им присутствовать на этой церемонии, мы должны просто помнить, что не бывает достойной жизни и достойного государства без эффективных вооруженных сил. Армия – необходимая скрепа по защите этой страны, потому что, к сожалению, добро бывает с кулаками, и смысл истории в конечном добротном действии одном – давать по коленам непонимающим добром. Это я так Светлова процитировал, там был такой поэт в 30-х годах 20 века. Но если серьезно, то, безусловно, армия должна обеспечивать и гарантировать самое главное, что есть – мирное небо над головой, нашу с вами независимость и безопасность. Поэтому роль вооруженных сил, роль офицерского корпуса, роль наших защитников в этом плане, она колоссальна. Что и было, что и подчеркивал президент в процессе своего выступления и в процессе чествования лучших представителей нашего генералитета, нашего офицерства и тех, кто только вступает на военную стезю. Но и самое главное, мы должны понимать, что в Беларуси нет никакого угара милитаризма. У нас нету никаких вот этих фантомных болей о чужих территориях, реваншах и еще чем-нибудь. Но мы хотим, чтобы наше самое главное желание, чтобы наш дом был гарантирован от любых поползновений, от любых попыток нарушить мир, спокойствие, ту жизнь, которую мы выписывали на протяжении эпохи независимости, и которой мы по праву гордимся. Армия – гарант этого спокойствия, армия – гарант этой стабильности, армия – как раз тот сдерживающий фактор, который не позволяет разрушить то наше национальное достояние, наш общий дом. Когда-то давно-давно президент говорил о хрустальном, о Беларуси как о хрустальном шаре, который нужно пронести. Вот для того, чтобы никто не уничтожил это, нам необходимы вооруженные силы. И я считаю, что это достойная традиция. Ну, тут, конечно, передачи не хватит, но если говорить о воинских традициях белорусских и о роли наших предков в защите и в очень важных событиях, как недавние войны, так и давным-давно минувших войн, то нам есть чем гордиться. Но самое главное, опять же подчеркнем, армия необходима для того, чтобы война не началась. Самая классная победа – это та, которую ты выиграл, не начав бой.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, говоря о большой командировке Лукашенко, отметил: «Мы продолжаем динамично наращивать взаимодействие на дальней дуге».
2: Беларусь устами своего президента, устами председателя Си Цзиньпина продемонстрировала то единство и общность экономических, геополитических и в том числе военных интересов. Угу. И те высказывания китайского лидера, тот прием, тут те акценты, которые расставило официальное руководство Китая, оно свидетельствует о том, что Китаю далеко не все равно, какая

0: ситуация будет в Беларуси. И то, что Китай заинтересован, ну, опять же, еще стоит только фраза о том, что наши отношения находятся на своем пике. И Китай очень недвусмысленно объясняет, что он готов всеми, скажем так, необходимыми дипломатическими и иными для этого способами способствовать укреплению белорусского суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны. Но я хочу сказать, я напомню, в принципе, у нас уже были очень важные мероприятия в свое время, я сейчас не помню точно год, но не так давно. Вы помните, когда совместно силы спецопераций белорусских проводили участие с китайским спецназом на территории Республики Беларусь.
1: Так.
0: Я точно не помню сейчас год, но это было. И это свидетельствует также о многом. Поэтому, безусловно, я считаю, что эта поездка нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в очередной раз продемонстрировала, что Беларусь не одинока в этом мире. И что у нас есть очень важные партнеры. У нас есть страны, с которыми мы можем развивать экономическое сотрудничество. Во-первых, такой спектр поездки свидетельствует и о том, что Беларусь продолжает динамично наращивать свое взаимодействие на дальней дуге. Но вместе с тем это очень такой четкий сигнал и звонок любителям поскандалить и любителям поугрожать, что, скажем так, у Беларуси есть страна, с которой у нас нет никаких принципиальных противоречий. И эта страна всегда нам помогала как равноправному партнеру. Никогда ничего не диктовала, потому что китайская модель взаимоотношений, китайская стратегия будущего, это как раз полное отсутствие диктата со стороны великой страны, которая достигла уникальных, впечатляющих результатов. Я думаю, что мы просто должны понимать, что вот это сотрудничество, выстроенное благодаря президенту на протяжении десятилетий, вот этот мудрый курс на сближение геополитическое с таким важным, ключевым игроком в мире, которым является Китайская Народная Республика, это очень важный гарант устойчивого развития нашей страны. В том числе, я думаю, что во всех сферах, не исключая в том числе и военного сотрудничества, абсолютно легального, вменяемого, адекватного и транспарентного.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк заявил, что для белорусов уборка урожая не просто работа, а вопрос национальной безопасности.
2: Это очень важный, очень светлый и очень радостный этап жизни в нашей стране. И для нас это не просто что-то локальное, оно носит общенациональный характер. Mm-hmm. Я уже не помню, какого западного политолога прочитал, что белорусской нации, абсолютно большинство граждан Беларуси, белорусов, не изжито аграрное самосознание. Так, несмотря на то, что мы все живем, ну не все, но очень значительная часть живет в городе. Ну и слава богу, что не изжито. Слава богу, что для нас всех разговор о погоде, mm-hmm. это еще разговор о урожае и возможности его снять. Поэтому мы народ земледельческий. Мы народ, для которых хлеб всегда носил сакральное значение. И когда кусочек падал, скажем, со стола, то перекрестивши и со словами «Даруй, батюхна!» его вертали назад. Поэтому давайте помнить, что хлеб — это жизнь. Потому что жито, по-белорусски не рожь, а жито, вытворно от старославянского «жить». И поэтому будем с хлебом, будем с житом, будем жить, и это житё мусить быть добрым. Поэтому всем оптимизма. Дай Боже, чтобы наши аграрии в очередной раз выполнили все то, что они запланировали, а все предпосылки к этому есть. И дай Боже, чтобы Беларусь была с хлебом, до хлеба, и чтобы могли своими нивами, которые совсем не черноземные, но чтобы мы их продуктом, чтобы вот этими прекрасными продуктами, которые мы создаем, благодаря нашему агропромышленному комплексу, всем, кто работает в агропромышленном комплексе, и коллективным хозяйствам, и фермерским, и всем остальным, чтобы мы продолжали уверенно идти в будущее, потому что без продовольственной безопасности, а мы одна из немногих стран, которые полностью обеспечивают свою продовольственную безопасность, не может быть в целом национальной безопасности. Поэтому уборка урожая – это всегда, кроме всего прочего, еще важнейший элемент национальной безопасности, укрепление суверенной страны и возможности развиваться в этом мире, делиться щедротами нашей нивы. И пусть белорусский каравай будет прекрасным, хорошим и замечательным.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. В Совете Республики Национального собрания Беларуси обсудили вопросы развития сотрудничества с Китаем в сфере образования, здравоохранения и народной дипломатии. Беларусь и Узбекистан подписали план мероприятий по увеличению товарооборота продукции АПК до 1 миллиарда долларов. Единый день депутата пройдет в Минске 8 июля.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Участниками совещания у главы государства стали премьер-министр, глава администрации президента, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента, министр сельского хозяйства и продовольствия, руководство области и районов. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.
3: Общая картина по этим комплексам позитивная. Общая картина. Предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо, или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах, это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно. Более того, осенью мы договорились, думаю, в сентябре проведем на базе агросервиса в Шклове соответствующую учебу, семинар, и покажем, каким должен быть сервис, не мозырский сервис, как мы делим в Гомельской области, потому что там промышленное предприятие фактически. А обычный сервис, бывшая сельхозтехника, то, что сельхозтехники бывшие, ныне сервисы, агросервисы нам нужны, мы в этом уже убедились. Так вот, покажем, какой должен быть сервис в обычном районе. Таких у нас больше сотни. Если говорить о первой проблеме, и холдингах, то в прошлом году выручка выросла у них на 17%, прибыль на треть выросла, экспорт на 20%, молоко на 6,5%, удой на корову приблизился. Сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хороший показатель. Но это показатели неэффективности. Это важные показатели, без которых эффективности не бывает, но не показатели. Это не прибыль, это не рентабельность, и это не огромные деньги на счета.
2: Вместе с тем есть вопросы по работе конкретных предприятий, где производство отдельных видов продукции держится на уровне 93-98%. Глава государства обозначил ряд других вопросов, которые его настораживают. В частности, в агрохолдинге «Купаловская» падеж крупного рогатого скота увеличился на 25%. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в Купаловском.
3: Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет, оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, в наличии стоит и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено. Иногда и скот без воды. Удивительно, что ни губернатор, ни председатель райисполкома, который там на месте, этого не видит. Вроде бы не их это. Я хорошо знаю, что губернаторы не против принять обратно эти предприятия. То есть давайте из этого холдинга управление делами, с Минска не все видно, отдайте нам, мы наведем порядок. На месте, наверное, люди понимают потребности района, могут оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. Поэтому я не вижу тут большой проблемы с тем, чтобы эти хозяйства были подконтрольны и были переданы в коммунальную, как у нас говорят, собственность.
2: Президент предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития холдингов, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чаусского районов.
3: В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. 3 хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие. Работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
0: Это важно.
2: По итогам совещания Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района за счет Чаусского, Горицкого и Могилевского районов. Президентам поручено отработать нормативные правовые акты и в дальнейшем внести его на рассмотрение. Также принято решение о закрытии агрохолдинга «Купаловское» управление делами президента, вместо которого появятся отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом, территорией и расчетным счетом. По итогам совещания у главы государства председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко пояснил, что изменения коснутся 27 населенных пунктов. Что касается социальных вопросов, руководитель региона уверен, что здесь проблем возникнуть не должно, ведь по действующему законодательству есть возможность выбора, в какой школе обучать детей или в какой поликлинике обслуживаться. Поэтому изменение административных границ на эти вопросы не повлияет. В целом стоит задача повысить эффективность работы Дрибинского района и дать толчок его развитию. В настоящее время этот район по площади считается самым маленьким в Беларуси и одним из самых малонаселенных.
0: Факты на стол.
2: Анатолий Исаченко рассказал про масштаб предстоящих изменений. После укрупнения на территории Дрибинского района будут дополнительно образованы новые субъекты хозяйствования. Будет уже не 3 хозяйства, а 5 сельхозпредприятий. Агромашсервис будет работать уже на территории Дрибинского района, но на землях Чаусского, которые мы передаем. Он отметил, что создают предприятие «Заря-Агро», которое будет работать в Дрибинском районе, но земли будут Чаусского и Могилевского районов. Наше племобъединение расширяется. Производства племенных быков мясных пород мы им дополнительно выделяем до 2000 гектаров земли, плюс строительство комплекса за счет земель Дрибинского района и земли Могилевского района. Горицкий элеватор будет расширять свои площади и присутствие, рассказал Анатолий Исаченко. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на

0: будет четко.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Вместо агрохолдинга «Купаловское управление делами президента» появится несколько самостоятельных сельхозпредприятий. Такое решение принято по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по отдельным вопросам развития Могилевской области. Об этом сообщила журналистам после мероприятия председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Президентом концептуально поддержаны наши подходы. Хозяйства будут существовать, работать, развиваться в тех границах, которые есть. Холдинга как такового не будет. Будут отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом, территорией, расчетным счетом, пояснил руководитель региона. Холдинг «Купаловское» закрывается, а хозяйство переходит в коммунальную собственность, уточнил он. В Совете Республики Национального собрания Беларуси обсудили вопросы развития сотрудничества с Китаем в сфере образования, здравоохранения и народной дипломатии. Здесь прошла встреча с заместителем председателя китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли. Открывая встречу, председатель Совета Республики Наталья Качанова указала на то, что для Беларуси Китай – добрый и надежный партнер и друг. Спикер также добавила, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям. Госдума России ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Данное соглашение было подписано в Москве 19 декабря прошлого года. Белорусская сторона уже завершила ратификационные процедуры по документу. Представляя соглашение на ратификацию, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что после ратификации соглашения все драгоценные металлы, драгоценные камни, изделия из них, произведенные в Беларуси и России, смогут свободно торговаться в двух странах без дополнительного контроля и дополнительного клеймения. В Минске 8 июля пройдет единый день депутата. С 8 часов утра до 8 часов вечера минчане смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета депутатов. Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 16, в Витебске плюс 14, в Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ». Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: 300 евро не зря потратил. 300 евро не зря потратил.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко во вторник собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов – управления делами президента Копаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.
2: Предлагаю начать с перспектив двух холдингов – управления делами президента Беларуси. Два холдинга – это Копаловская и агропромышленный холдинг, так называемый, в составе которых 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Скажу откровенно, что это можно было на уровне управления делами и губернаторов решить этот вопрос, но управляющему делами президента, видимо, невдомек решать этот вопрос на своем уровне, сколько я его не убеждаю о дальнейшем развитии этих холдингов, не получается. Ну, давайте публично тогда с участием заинтересованных лиц, как у нас говорят, обсудим эту проблему. Общая картина по этим комплексам позитивная, общая картина. Предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо, или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах, это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно. Более того, осенью мы договорились, думаю, в сентябре, проведем на базе агросервиса в Шклове соответствующую учебу, семинар, и покажем, каким должен быть сервис, не мозырский сервис, как недели в Гомельской области, потому что там промышленное предприятие фактически, а обычный сервис, бывшая сельхозтехника, то, что сельхозтехники бывшие, ныне сервисы, агросервисы нам нужны, мы в этом уже убедились. Так вот, покажем, какой должен быть сервис в обычном районе. Таких у нас больше сотни. Если говорить о первой проблеме и холдингах, то в прошлом году выручка выросла у них на 17%, прибыль на треть выросла, экспорт на 20%, молоко на 6,5%, удой на коровы приблизился. Ну, сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хороший показатель. Но это показатели неэффективности. Это важные показатели, без которых эффективности не бывает, но не показатели. Это не прибыль, это не рентабельность, и это не огромные деньги на счетах. Но что меня настораживает, в Купаловском, по-моему, Купаловском падеж у вас увеличился на 25%. Что касается отдельных предприятий холдинга, то там и удои, и выращивание птицы, и молоко. Около 93-98% предприятиям по-разному. То есть я хочу сказать, что средняя температура по госпиталю нормальная, а отдельные предприятия у нас, увы. Но вы обещали, Юрий Викторович, реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в этом самом Купаловском. На контроле этот вопрос администрация как раз выписала эту тему. Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет, оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, в наличии стоит, и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды. Удивительно, что ни губернатор, ни председатель райисполкома, который там на месте, этого не видит. Ну, вроде бы не их это. Я хорошо знаю, что губернаторы не против принять обратно эти предприятия. То есть давайте из этого холдинга управление делами, с Минска не все видно, отдайте нам, мы наведем порядок. На месте, наверное, люди понимают потребности района, могут оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. Поэтому я не вижу тут большой проблемы с тем, чтобы эти хозяйства были подконтрольны и были переданы в коммунальную, как у нас говорят, собственность.
1: Глава государства предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития холдингов, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чаусского районов.
2: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горицкого, Чаусского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах, когда мы создаем Дрибинский район как район? Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить, я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект? Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
1: Александр Лукашенко обозначил вопросы, на которые следует ответить, прежде чем принять решение по Дрибинскому району.
2: Я помню, этот Дрибинский район постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Городский район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
1: Участниками совещания у главы государства стали премьер-министр, глава администрации президента, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента, министр сельского хозяйства и продовольствия, руководство области и районов. Как отметил на совещании управляющий делами президента, ключевую роль в достижении положительных результатов работы Купаловского и агропромышленного комплекса сыграла финансовая помощь со стороны управления делами. 200 миллионов рублей инвестиций за полтора года. Однако, по его словам, управляющие компании холдингов так и не смогли обеспечить в полной мере формирование единой производственной, финансовой, инвестиционной политики, в том числе участие в централизованной закупке сырья, материалов и комплектующих, продаже готовой продукции, организации маркетинговой, логистической и иной деятельности. Кроме того, функции управляющих компаний зачастую дублируют соответствующие функции управления по сельскому хозяйству райисполкомов в части контроля технологии и сбора сбора оперативной и отчетной информации. Александр Лукашенко по этому поводу обратил внимание, что неоднократно указывал управляющему делами президента на целесообразность именно такого решения в сложившейся с данными агрохолдингами ситуации.
2: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий своих холдингов, насколько они нам нужны. Я много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управления делами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
1: Президент пояснил, что в свое время решение об объединении в агрохолдинге принималось с тем, чтобы обеспечить сырьевую базу для нового современного молокоперерабатывающего завода в Шклове, строительство которого по поручению главы государства должно быть завершено к 7 ноября этого года.
2: В Шкловском районе, сейчас речь прежде всего о нем идет, то, что у меня на виду и то, что я сравниваю с прошлым, вижу, делаю свои выводы. Но вдруг я не прав, поэтому вот я вношу на ваше рассмотрение. В Шкловском районе мы решили молокозавод там какой-то древний, я помню, молокозавод полуразваленный. Он частный сейчас, да?
3: Ну, там два. Один частный, один государственный.
2: Ну, да. Сеть. Там создали еще прокладку в виде государственной, чтобы управлять через сырье частниками. Это правильно. Я одобрил это, чтобы мы не потеряли сырьевые зоны и так далее. Но не в этом дело. Это уже не завод был.
3: Да.
2: В центре города зажат со всех сторон. Рядом частные дома. Надо было его оттуда давно выносить. Ну и несмотря на проблемы и прочее с финансированием, мы это рискнули сделать. В этом году будет самый современный в стране небольшой молокоперерабатывающий завод.
3: 300 тонн в сутки.
2: 300 тонн в сутки напротив районной больницы. В начале стройки я туда приезжал, мы с тобой ходили по этой площадке, смотрели, шло строительство. В этом году мы закончим в конце года. Строительство в ноябре ты мне обещал, по-моему.
3: До конца года мы подпишем акт.
2: В ноябре ты обещал.
3: До конца 2000.
2: Ну, ты подписывай, когда хочешь, хоть в следующем году. Но в ноябре, в конце ноября, а лучше к 7 ноября, надо завод закончить. Но дело не в строительстве завода. Для этого завода надо будет в сутки 300 тонн молока. Есть такое молоко в Шклове окрестностях? Есть.
3: Сам...
2: Обеспечивали этот завод. Плюс добавление должно быть, как говорили. Ну, 300 тонн сырьевую зону мы создаем. И прежде всего за счет Купаловского эти предприятия. Александрийское и Купаловское, да?
3: Да.
2: Это половина района. И это лучшие земли и лучшее хозяйство, насколько я помню. И я убеждал месяца два, Юрий Викторович. Он, мы деньги туда вложили, это мое. Ну, настоящий кулак. Я его кулаком называю. Ну, какая разница? Ты высшее должностное лицо. Представитель президента. Для меня вся страна, все предприятия одинаковы. Ну, твое, не твое. Ну, на месте виднее. Вот видите, наконец-то убедил. Признаю, что хозяйство, они будут управляться председателем райисполкома, как это положено. Александрийское, где он там уже влез туда и прилично работает вроде бы, но тоже надо посмотреть. Это остается пока у управления делами президента. Но все это сырьевая зона для этого молокозавода. Молокозавод не надо пока передавать никуда, ни району, ни области. Это будет в управлении делами. Пока не отладится это. Ну, примем решение потом. Не горит. Что тут еще? Предприятия будут работать, сельхозпредприятия. Молоко, мясо будут производить, как это было всегда. Все это отлажено. Сырьевая зона, эти предприятия и дополнительно весь Шкловский район фактически у тебя входит в сырьевую зону. Переработка. Прибыльное дело. Не надо заниматься там землей, животными и так далее. На местах будут заниматься.
1: По итогам совещания Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района за счет Чаусского, Горицкого и Могилевского районов. Президентам поручено отработать нормативный правовой акт и в дальнейшем внести его на рассмотрение. Также принято решение закрыть агрохолдинга Купаловское управление делами президента, вместо которого появится отдельно взятое самостоятельное хозяйство со своим руководителем, штатом, территорией и расчетным счетом. Более подробно о совещании у президента читайте на сайте sb.by и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Минск принимает форум регионов Беларуси и Узбекистана. 8 июля состоится пленарное заседание и работа секций. Сейчас гости работают на конкретных предприятиях Минской области. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Хаджаевым побывала на интеграле. Предприятие славится технологиями разработки и производства микросхем, а также выпускает медицинские изделия. Представлена и широкая линейка специализированных кроватей, каталог и коек. Гости ознакомились с производством и наметили конкретные шаги для партнерства, рассказал зам генерального директора холдинга Максим Максимович.
4: Это большая страна с большими возможностями. Активно на сегодняшний день прирост населения происходит там, и мы думаем, что как раз-таки медицинская техника будет наша востребована в первую очередь. По мере развития приборостроительных производств, думаю, в последующем будет интересно и наши основные изделия. Это изделия интегральной микросхемы полупроводникового прибора.
1: Визит Жамшида Хаджаева проходит в рамках форума регионов Беларуси и Узбекистана. В Минск прибыли представители 14 регионов Узбекистана. Накануне форума встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Хаджаевым провел премьер-министр Беларуси Александр Тручин.
5: Уважаемый Жамшид Абдухакимович, уважаемые коллеги, рад нашей встрече накануне знакового события для белорусско-узбекских отношений, официального визита президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирмановича Мирзиёева в Республику Беларусь. Завтра у нас состоится третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. Данное мероприятие обещает быть богатым на установление новых партнерств, подписание коммерческих контрактов и межрегиональных документов. Также будет дан старт проведения Дней культуры Узбекистана в Беларуси, которые позволят белорусам окунуться в атмосферу культуры Узбекистана. С нетерпением ждем начала визита. Целый ряд документов, целый пакет документов готов к подписанию. Очень серьезные мы ставим перед собой цели. Хотел бы, уважаемый Жамшид Абдухакимович, передать самое теплое пожелание моему коллеге, уважаемому Абдуле Нигматовичу, поэтому для нас каждая встреча – это возможность, во-первых, увидеться с моим другом, и второе – всегда открыть какие-то новые предложения, новое наполнение нашего сотрудничества. Поэтому самое теплое пожелание от меня. И, конечно, я хотел бы вас поблагодарить вместе с нашим вице-премьером. Вы являетесь сопредседателем нашей межправкомиссии. Я знаю, как вы интенсивно работаете, и цифры говорят сами за себя. Поэтому я уверен, что предстоящий визит уважатого Шавката Мирамоновича, он задаст очередной импульс нашим двусторонним отношениям. И вот та серьезная планка в 2 миллиарда долларов к 2030 году взаимного товарооборота, я уверен, что она будет достигнута, как и по итогам текущего года рубеж в миллиард долларов мы должны преодолеть.
1: В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления развития белорусско-узбекского взаимодействия. Особое внимание уделено вопросам промышленной кооперации, развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также перспективам реализации новых совместных инвестиционных проектов с участием узбекского капитала. Беларуси близки базовые принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно суверенитет и невмешательство в дела независимых государств. Об этом 7 июля заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова на переговорах с представителями Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Возглавляет делегацию Цуй Ли. Сегодня международная организация – это мировой лидер, центр силы, полноправным участником которого является Турции и Беларусь. Напомню, 4 июля 2024 года наша страна официально стала 10-м членом Шанхайской организации сотрудничества.
6: В этом турбулентном мире, непростом, когда столько сегодня горячих точек на планете, мы понимаем, что объединение стран для решения проблем безопасности, суверенитета, мира, это является ключевым, абсолютно ключевым направлением.
1: Что касается межпарламентского сотрудничества между Белоруссией и Китаем, то в 2023 году Национальное собрание Беларуси и Всекитайское собрание народных представителей заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Создан комитет высокого уровня. В его рамках уже проведено 3 заседания по вопросам стратегического сотрудничества между странами, рассказал председатель постоянной комиссии Совет Республики Национального собрания Беларуси Сергей Олейник.
7: Мы, как Палата территориального представительства, уделяли и уделяем самое пристальное внимание развитию регионального сотрудничества. И буквально несколько дней назад завершился первый в истории наших двусторонних отношений форум регионов в провинции Гансю. Суммарный экономический эффект, который был озвучен, порядка 1 миллиарда долларов, является наглядным подтверждением наличия очень серьезного потенциала для укрепления, углубления и развития межрегионального сотрудничества.
1: Сегодня отношения между Беларусью и Китаем находятся на историческом пике и официально носят статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
0: Картина дня.
1: В Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО. На повестке усиление ядерной составляющей альянса, развертывание концепции НАТО 3.0, согласно которой европейские страны обязуются воевать самостоятельно, пока США сохраняют за собой роль так называемого глобального щита. Под эту доктрину планируется поднять военные расходы участников до беспрецедентных 5% от ВВП. Кроме этих непомерных трат, альянс, по данным СМИ, намерен закрепить в итоговой декларации выделение Киеву 140 миллионов евро. Большая часть средств пойдет на закупку американского оружия. Накануне саммита министр обороны Бельгии открыто признал тотальную зависимость Европы, заявив, что регион будет нуждаться в защите США еще как минимум 10 лет, и призвал лидеров заигрывать с Трампом, чтобы не впасть в немилость. Более того, Вашингтон уже навязывает Берлину и другим европейским столицам планы совместного производства ракет. Конфликт между Польшей и Украиной активно подогревается. В преддверии Дня памяти жертв в Волынской резни украинские беженцы развесили на улицах Варшавы плакаты с портретами Бандеры и подписью «Наш герой», а также листовки, оскорбляющие польского президента Кароля Навроцкого. Одновременно с этим атаки подверглись и картографические сервисы. Неизвестные массово переименовали варшавские достопримечательности в картах Google, заменив их на шовинистические лозунги. Не успев приступить к работе, новый премьер Латвии расписался в несбыточности собственных предвыборных обещаний. Андрис Кулбергс публично признал, что его правительство, вероятнее всего, провалит реализацию ключевых положений официальной декларации. Свое бессилие политик оправдал банальной текучкой и организационными сложностями, которые якобы мешают Риге сосредоточиться на стратегических задачах. Нынешний состав правительства сформировался со скандалом. Предыдущий кабмин пал из-за неспособности защитить страну от украинской угрозы. На этом фоне новая программа Кулбергса строилась на жестком смещении акцентов в сторону тотальной милитаризации и борьбы с бюрократией. Впрочем, расписываясь в собственной беспомощности, латвийский премьер не забыл заявить о личных амбициях и выразил надежду сохранить свое кресло после осенних выборов в Сейм. Жители Германии столкнулись с неожиданным проявлением продовольственного кризиса. Несколько крупных торговых сетей ограничили продажу яиц. Теперь покупатели могут приобрести не более 2 упаковок в одни руки. Такие объявления появились в магазинах практически всех городов, даже в Берлине. Продавцы объяснили это сложной ситуацией на европейском рынке. Из-за болезней птиц пришлось забить сотни тысяч корней сушек, что привело к сокращению объемов производства и росту цен на яйца. Однако торговые сети отказываются признавать возникший дефицит. Там утверждают, что несколько сократился ассортимент, отметив, что говорить о полном исчезновении продукции с полок преждевременно. Ситуация стабилизируется уже в течение июля. Стоит отметить, что это не первый подобный кризис. Серьезный дефицит яиц Германия пережила и в начале этого года.
0: Картина дня.
1: Новые совместные проекты, развитие женского предпринимательства и обмен опытом в социальной сфере. Эти темы обсуждали в Минске во время встречи представительниц Белорусского союза женщин с делегацией Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Речь шла о дальнейшем укреплении белорусско-китайского сотрудничества, взаимодействии в сфере здравоохранения, стандартизации и внедрения современных технологий. Особое внимание уделили вопросам поддержки семьи, материнства и молодежи, отметив схожие подходы Беларуси и Китая к социальной политике. Подробности рассказала зампредседателя Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.
8: Наша социальная поддержка и то, как поддерживает правительство и многодетные семьи, какие выплаты у нас есть, вот в этом они сказали, им надо обращать на нас внимание и вот смотреть, как мы, несмотря на то, что мы небольшая страна, но мы очень сильно поддерживаем наших мамочек, поддерживаем наших детей. 3 года декретного, 3 года возможности мамы уделить своему ребенку, не каждая страна себе может позволить, оплачиваем это непосредственно. Поэтому и сегодня на этой встрече обсуждалась и эта тема именно поддержки мам, поддержки здоровой нации в обоих странах.
1: В ходе встречи китайскую делегацию пригласили принять участие в традиционном женском бизнес-форуме, который пройдет в Беларуси осенью. Он традиционно объединит предпринимательницы, представителей органов власти для обсуждения мер поддержки бизнеса, инвестиционных возможностей и перспектив реализации новых совместных проектов. В Гомельской области уже появились первые тысячники Беларуси. Сразу несколько рекордов уборочной 2026 установили в агрокомбинате «Холмич». Первую 1000 тонн зерна намолотил Дмитрий Великоборец. Вслед за ним заветную планку преодолел Антон Держановский, став первым в стране среди молодежных экипажей. Свою первую

0: пенсионеров, пожилых, сократилось несколько раз. Возраст потерпевших помолодел, значительно помолодел, это 18+. Здесь комплекс мер, начиная от того, что да, мы действительно дошли абсолютно все госорганы и милиция до всех наших пенсионеров, банковское сообщество прежде всего.
1: В период летних каникул жертвами мошенников все чаще становятся школьники. Злоумышленники блокируют телефоны детей под предлогом помощи с установкой платных приложений. Подростков также запугивают уголовной ответственностью для их родителей и требуют передать из дома деньги и ценности. Всего через неделю в Витебске прозвучат позывные юбилейного 35-го славянского базара. С хозяйским подходом к приему гостей готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Гурманов ждут гастрономические новинки. Специально к международному форуму разработали фестивальные сеты. В их основе блюда национальной кухни – мочанка, жареный картофель, драники с различными начинками. Подробнее о фестивальных блюдах рассказала начальник главного управления Витебского облсполкома Ирина Левкович.
2: Стоимость ежегодно зависит от порядкового номера фестивального мероприятия. В этом году это 35. Должна отметить, что ежегодно увеличивается количество участников этой акции. И если мы говорим о акции этого года, то можно сказать, что принимают участие предприятия от вузовских столовых до ресторанов достаточно высокого ценового сегмента.
1: Торговые ряды в фестивальном Витебске растянутся на несколько километров. На ярмарках продукцию представят ремесленники, фермеры и предприятия Ликпрома. Фестивальный шопинг дополнит интерактивные презентации. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. В Совете Республики Национального собрания Беларуси обсудили вопросы развития сотрудничества с Китаем в сфере образования, здравоохранения и народной дипломатии. Беларусь и Узбекистан подписали план мероприятий по увеличению товарооборота продукции АПК до 1 миллиарда долларов. Единый день депутата пройдет в Минске 8 июля.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Участниками совещания у главы государства стали премьер-министр, глава администрации президента, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента, министр сельского хозяйства и продовольствия, руководство области и районов. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.
3: Общая картина по этим комплексам позитивная. Общая картина. Предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо, или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах, это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно. Более того, осенью мы договорились, думаю, в сентябре проведем на базе агросервиса в Шклове соответствующую учебу, семинар, и покажем, каким должен быть сервис, не Мозырский сервис, как видели в Гомельской области, потому что там промышленное предприятие фактически. А обычный сервис, бывшая сельхозтехника, то, что сельхозтехники бывшие, ныне сервисы, агросервисы нам нужны, мы в этом уже убедились. Так вот, покажем, какой должен быть сервис в обычном районе. Таких у нас больше сотни. Если говорить о первой проблеме, и холдингах, то в прошлом году выручка выросла у них на 17%, прибыль на треть выросла, экспорт на 20%, молоко на 6,5%, удой на корову приблизился. Сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хороший показатель. Но это показатели неэффективности. Это важные показатели, без которых эффективности не бывает, но не показатели. Это не прибыль, это не рентабельность, и это не огромные деньги на счетах.
2: Вместе с тем есть вопросы по работе конкретных предприятий, где производство отдельных видов продукции держится на уровне 93-98%. Глава государства обозначил ряд других вопросов, которые его настораживают. В частности, в агрохолдинге «Купаловская» падеж крупного рогатого скота увеличился на 25%. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в Купаловском.
3: Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет, оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, наличествует и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено. Иногда и скот без воды. Удивительно, что ни губернатор, ни председатель райисполкома, который там на месте, этого не видит. Вроде бы не их это. Я хорошо знаю, что губернаторы не против принять обратно эти предприятия. То есть давайте из этого холдинга управление делами с Минска, не все видно, отдайте нам, мы наведем порядок. На месте, наверное, люди понимают потребности района, могут оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. Поэтому я не вижу тут большой проблемы с тем, чтобы эти хозяйства были подконтрольны и были переданы в коммунальную, как у нас говорят, собственность.
2: Президент предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития холдингов, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чаусского районов.
3: В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горицкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие. Работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
0: Это важно.
2: По итогам совещания Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района за счет Чаусского, Горицкого и Могилевского районов. Президентам поручено отработать нормативный и правовой акт и в дальнейшем внести его на рассмотрение. Также принято решение о закрытии агрохолдинга «Купаловское» управление делами президента, вместо которого появятся отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом, территорией и расчетным счетом. По итогам совещания у главы государства председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко пояснил, что изменения коснутся 27 населенных пунктов. Что касается социальных вопросов, руководитель региона уверен, что здесь проблем возникнуть не должно, ведь по действующему законодательству есть возможность выбора, в какой школе обучать детей или в какой поликлинике обслуживаться. Поэтому изменение административных границ на эти вопросы не повлияет. В целом стоит задача повысить эффективность работы Дрибинского района и дать толчок его развитию. В настоящее время этот район по площади считается самым маленьким в Беларуси и одним из самых малонаселенных.
0: Факты на стол.
2: Анатолий Исаченко рассказал про масштаб предстоящих изменений. После укрупнения на территории Дрибинского района будут дополнительно образованы новые субъекты хозяйствования. Будет уже не 3 хозяйства, а 5 сельхозпредприятий. Агромашсервис будет работать уже на территории Дрибинского района, но на землях Чаусского, которые мы передаем. Он отметил, что создают предприятие «Заря-Агро», которое будет работать в Дрибинском районе, но земли будут Чаусского и Могилевского районов. Наше племобъединение расширяется. Производства племенных быков мясных пород мы им дополнительно выделяем до 2000 гектаров земли, плюс строительство комплекса за счет земель Дрибинского района и земли Могилевского района. Горицкий элеватор будет расширять свои площади и присутствие, рассказал Анатолий Исаченко. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

Алфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.